0: целый мир. Реклама.
1: Пора переезжать.
2: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
1: Ключи уже в этом году.
2: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
1: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
3: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний». Главный женский. 16+.
9: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
10: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
11: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
10: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
11: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
10: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: радио. Radio.ru. Вы на новом.
1: Всем привет, с вами Анечка Плетнева и группа «Винтаж». Слушайте мой новый трек «Малахит» на новом радио.

4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный. Грандиозный. Суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт. Тима Белорусский. Холка. Леша Свик. Мона. Добро. Пай Индия. Валя Карнавал. Локдог. Марсель. Жура. Сивак. Садковская. Тима Урик. Линочка Ли. Чепик. А также спешл. Суперсекрет гест. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж. Супердвиж. Движ. Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: своих людей. Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты, Т-банк.
4: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

20 лет с вами. Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
1: Для души и для друзей лучший выбор благодей. Ни шипучка, ни вода. С нами был, есть и всегда. К вас благодей. 20 лет с вами.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
3: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Турецкие выходные возвращаются.
5: Я вижу тебя наяву или сплю.
6: Стой, иначе выстрелю!
4: Все совпадения не случайны.
7: Кольцо найдет твоего суженого.
8: Вы не это ищете?
6: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
4: Все жизни связаны.
8: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
4: «Ночная сказка» с 12 июня в 11.00. «Домашний. Главный женский». 16+.
9: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
10: И обязательно у Зоты на Предмостной.
9: У Зоты?
10: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
9: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
10: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
11: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
12: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
13: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
12: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
13: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
12: Проспект Котельникова, 37А. Строение 1, 8-391-205-11-11.
14: Агат. Покупай выгодно.
15: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность шик, все к чему ты привык. Астерия.
16: Красноярский рабочий 150К.
17: Новое. Это мы.
18: Привет всем, это Сергей Лазарев.
19: С вами Тима Белорусских.
18: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
6: Это Звонкий.
7: С тобой Даня Нилетто.
3: Новое.
8: Всем привет, это Мэри Гу.
9: С вами Джонни.
14: Меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, это Ваня Дмитренко.
5: С вами Полина Гагарина.
2: Всем привет от группы Пицца. Слушай.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
15: Нью-радио.ру.
0: Новое радио.

здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
3: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
8: ИП Ким Григорий Игоревич. ОГРНИП 326-246-8068-012.
9: 12+.
10: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
12: «Новое радио».

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16:00, премьера. Воскресенье в это же время

0: Трущик СБ Лидер. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
1: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
2: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту, купи зоту.
1: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
1: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радости. Новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
7: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
8: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
9: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
8: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в «Агат РФ Пробег».
9: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
8: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
10: «Агат». Покупай выгодно.
11: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
12: Слушай,

0: новое на новом.
1: Всем привет, это Ёлка. Слушайте мою песню «Проще» на новом радио.

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем.

0: Нове Радіо.
1: Точка нет.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

было раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
2: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
3: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
4: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
5: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
3: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.ком.рф.
4: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, с семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
5: Красноярский рабочий 150К.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое.

0: любишь меня?
1: Конечно.
0: Ну что за вопросы?

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Турецкие выходные.

0: Вавилова, три клена.
1: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
2: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.

0: Красноярск, Ульяновский 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Калинин и Райтраун.
1: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
2: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
1: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
2: Так это, да, и на него автобус упал.
1: В ту же секунду.
2: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
1: У меня только на Nokia тонко. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку на Alcatel.
2: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
1: Мне скинули вчера Ваське.
2: Я еще вот демотиваторы использовал.
1: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень куб называется.
2: Вайны?
1: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно, да.
2: Я пока в перископе сижу.
1: А, да, ты в перископе?
0: Да. 7 утра по будням.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
1: Реклама. Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
2: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
3: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
2: Ну ты сравнил.
3: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
2: И ты выбирай зоту.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре «Микрорайон Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Yeah.

0: Привет, с вами Хама Лейновый.
1: С вами Анет Сайс.
2: С вами Рамиль.
3: С вами группа Добро.
4: Всем привет, с вами Звонки.
5: Всем привет, это Артик Асти.
6: Это Филатов и Кэрос.
7: Это Саня СТ.
8: Это Сергей Лазарев.
9: Всем привет, меня зовут Ёлка.
10: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Один плюс один.
2: Самые главные и самые частые вопросы к нам, вот с моим коллегой, за других радиоведущих не скажу. Первый – это какие речевые практики, упражнения вы используете, чтобы привести голос в порядок перед эфиром? Ответ всегда – никакие. И второй вопрос – как вам удается просыпаться рано утром и еще веселить страну? Никак не удается. Ответ тоже отрицательный. Все нормально, все под контролем. Все живые люди. Привет, ребята, это Калинин. Все потихонечку начинается в этом дне. И он в целом ничем не отличается от предыдущего. Что-то какой-то будет, наверное, там вялый первый час. Второй тоже не уверен, что шибко бодрый. Третий час эфира не уверен, что супер-турбо-шустрый. Ну и четвертый там туда-сюда, там куда ни шло. Вот. Приблизительно такой план на сегодня. Не знаю, как у вас. У нас-то. Вот. Лишь бы все остальные пришли, участники этого парада криножа. И что, надо послушать что-нибудь? Что ж мы, в тишине, что ли, будем сидеть? И давайте разминаться потихонечку. Все, мы на месте. Поехали. Это DJ Smash.
3: Лучше посмотрю из окна.
2: Доброе утро уж. Извините, если в вашем городе уже день. А мы тут со своим добрым утром

0: Прости.
1: Я не понял, это реклама или что? Рекламная песня. Но, с другой стороны, приятно, что вот артисты делают треки про какие-то реальные вещи, там, да, в том числе там про аллергии, про все. Потому что-то вот сейчас пух во всю дорогу, по крайней мере, в Москве, что-то уже не кажется таким прикольным, как в детстве, когда мы его там что-то поджигали, там зажигалочка, что порицается. Что-то он как-то бесит, не знаю, как. А вас? Вот, особенно представляю людей, которые от него зависят, так или иначе. Вообще, нравится эта тенденция. Много раз говорил, когда певцы, певицы и авторы текстов пишут какие-то вот человеческие вещи. Тут все про одно и то же, что там ты ушел, я пришла, ты пришел, я ушла. А ну там что-нибудь, ну, я говорю, почему бы не там про ипотеку не писать песни, там про, не знаю, там про там, отключили воду, там мне что-нибудь такое. Или про поход в МФЦ. Как бы сразу люди бы потянулись, да, простые, мы с вами. Вот, ну, лирика разные песни, но все хорошие.

0: Один плюс один.
1: Калинин и Райтраун.
2: Ну и что вы тут?
3: Вот так мы тут.
2: И чё вы?
3: Худо-бедно, более-менее.
2: Так а чё вы тут, блин?
3: Ну а чё мы тут? Ну а где нам быть тоже?
2: Ну так
3: с другой стороны.
2: Вы тоже, блин.
3: Да я согласен. Мы, конечно, могли бы немножечко это.
2: А вы могли?
3: А тем не менее, ну что же. Не без этого.
2: Короткая неделя. Это единственное, что греет, конечно, душу прямо... Оно не то, что греет, оно прогревает. Хотя, честно говоря, прогреваться лишний раз на вот этом вот 31 градус не хотелось бы. Но, тем не менее, под кондиционер сел и греешься тем, что короткая неделя. В четверг уже домой, и вот в следующий раз только в понедельник. Это вообще, это то, что нужно,
3: конечно. Ну, грустно чуть-чуть, немножко твоих слов.
2: Почему?
3: Что вот опять тень бросаешь на работу и даешь понять, что она тебе не мила.
2: Вообще такого нет.
3: Как?
2: Я тень бросаю на...
3: Плетень.
2: Тень бросаю на...
3: Да не надо.
2: Отсутствие отдыха, вот, я на это тень бросаю.
3: Да какой, весь день вон отдых целый.
2: Да ну, ты что, это разве отдых? Там столько дел, это туда-сюда, о.
3: У Артема всегда максимальное количество дел, когда он дома находится.
2: Да.
3: Что там, компьютер живой?
2: Вчера продолжал собирать, ну, и дособрал уже, и уже винду даже поставил на него. Но мне еще сегодня одна должна штука прийти, чтобы я мог там уже окончательно все подключить, и закрыть, и поставить. Но он уже все работает, я уже винду установил, так что вообще, конечно.
3: Лицензионную, конечно?
2: Конечно.
3: Да?
2: Ты чего?
3: У меня был один раз, ну, одно время прям по такой вот... Господи, так где слова?
2: Попробуй.
3: Дай какие-то слова мне. Дай слова в 7 утра.
2: Да.
3: Я хотел Винрар купить. Думаю,
2: молодец.
3: Ну что же, я уже вырос, уже накопил деньги. Думаю, куплю. Но нет, не стал что-то там сложно.
2: Винрар прям купить.
3: Ну да. Кто-нибудь купил Винрар в истории?
2: То есть ты вот этот человек, который вот там, когда раз в какое-то время Adblock присылает обновление, мы заблокировали вам много рекламы, пожертвуйте нам какие-то деньги, если хотите. Ты такой, ну...
3: Нет, задумываешься, конечно. Хочется вот быть полностью честным и прозрачным.
2: Не, ну Винрар купить это мощно, конечно.
3: Где была шутка, типа, чуваки, когда кто-то заплатил им за их продукт в Винраре, там...
2: Да-да-да-да-да.
3: Первые деньги! Ну а чего, они сами виноваты тоже. Так, ну что, я думаю, чтобы хорошее было утро, нужно мото слушать.
2: Давай, скорее. Я очень хочу.
3: Выдавил тоже.
2: Нет, это искренне, абсолютно. Мод вообще,
3: братишка.
2: Давай
3: скорее, я тоже хочу. Ура, ура. Матвей, привет. Ждем тебя всегда. Ой, он тут упал на премию, что-то на премии Муз-ТВ.
2: Да?
3: На сцене, да, так смешно было.
4: Я не зелен,
3: ну, со с кем не бывает.
2: Споткнулся?
3: Ну, что-то, да, ступился, там, по-моему, на сцене упал. Ну, поржал над собой. Это новое радио.
4: Все приходит, уходит,

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка раствори.
1: Новое радио. Суперхиты, суперновинки.

0: 1 плюс 1. Калинин
1: и Райтраун. Короткая неделя. Вообще, блин, круто, короткая неделя. Вот бы сегодня четверг, на самом деле.
2: Да,
1: или вообще лучше еще и знаешь какое?
2: Быстрее прискочит, чем тебе кажется. Что какое?
1: Знаешь, чтобы какое? Что? Чтобы, знаешь какое? Сейчас я тебе скажу.
2: Чтобы сегодня был выходной, и мы по ошибке пришли на работу. И
1: нет, сейчас... чтобы 31 июля вот сегодня было.
2: Охренеть, ты что? Почему это?
1: Ну, потому что август отпуск.
2: Август это ты, во-первых.
1: Август — это синяки.
2: Нет, космос — это синяки, август — это ты.
1: А, да, это попробуй разобраться. Так, чем мы займемся сегодня? Во-первых, сегодня у нас в гостях Толя Wildways. А то все Мэри Гу ходит к нам, ходит, а муженек-то не захаживает. Вот, и зашел он наконец-то.
2: Он сегодня с пацанами с вами придет, я думаю, да. Я понимаю. Группа «Ракешник», короче, «Ракешник».
1: «Ракешник». Потом, чем мы займемся? Да и ничем.
2: Да ничем, никто не знает, чем
1: как
2: мы займемся.
1: Как обычно, что-нибудь там-сям, тыдым-сюдым, пятыми, десятыми, ну и все.
2: А
1: и
2: что-то
1: там...
2: из важного, что-то какое-то произошедшее нужно озвучить в эфире?
1: Смотри, важное произошло. Ну, во-первых, сегодня день рождения, мы вернемся еще чуть позже к этому. Что-то все порождались, блин.
2: Что-то все порождались, у Артема семейный бюджет рушится жестко.
1: Вообще, вы че, блин? Первая половина года это вообще как? Это как его? Хотелось бы... Вот поэтому у меня и нет друзей, потому что я вообще не понимаю, вот вы экстраверты, у которых миллион друзей. Вы вообще, у вас деньги есть хоть какие-то?
2: Да это серьезная статья расходов, да.
1: По нескольку дней рождения в месяц. Первая половина года и так тяжелая, потому что там Новый год, ты после Нового года отходишь, а потом там 14 февраля, 8 марта.
2: Потом. Оно все по пирогу распределено, вот так вот. Тебе так кажется, что летом. Сейчас весь год рождаются люди.
1: Да.
2: А мне, представь, как тяжело. У меня все, я со всеми дружу.
1: Ну да.
2: Только сидишь два часа в день, выделяешь только на поздравления.
1: Как говорил один классик, если ты дружишь со всеми, значит, то ты не дружишь ни с кем. Да. Ты тоже слышал эту фразу? Это с батлов вообще, по-моему.
2: Я думал, это Максим Горький.
1: Это, по-моему, Слава Гнойный сказал, если честно.
2: Не, ну, есть зерно здесь, конечно. Друг, потому что на 1-2. Ну, там 5, 10, 20-40 человек от силы.
1: Ну, да. Ну, 40, ну, это, а ты же, ну, и побольше, наверное.
2: Да,
1: ну,
2: нет.
1: Подожди, а ты Мавика забыл.
2: Нет, есть пул друзей, да. Вот, близких, там их несколько человек.
1: Вот. Мавик.
2: Остальные Мавик.
1: Галибри.
2: Мавик, Галибри, Леша Филатов. Осокин. Нет, Кэрос.
1: А.
2: Потом, кто еще?
1: Ну Сократ.
2: Сократ.
1: Надар Реве.
2: Антон Чернов.
1: Ну, конечно. Потом...
2: Чернон Антов.
1: А Антон Токарев.
2: Антон Токарев,
1: конечно,
2: да.
1: Потом...
2: Аня Покров.
1: Обязательно. Потом...
2: Бойко Мия.
1: Это... Ну, да.
2: Я же говорю, все друзья.
1: Потом Хабибка.
2: Да.
1: Потом... Да, ну, все друзья, реально, как вот выбрать-то друга одного, когда все друзья, все такие хорошие ребята.
2: Да, и всем трешечку на день рождения.
1: Я даже уверен, я вот сейчас могу Филатову прям позвонить. Прям сейчас, и ничего, и он скажет: друг,
2: пошел бы ты.
1: Да, ты что, охренел?
2: Филатов только что лег, скорее всего, он написал песню.
1: Да, ну вставь тогда тоже.
0: 4 июля, Лужники,

0: пора переезжать.
1: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
0: Ключи уже в этом году.
1: Жилые кварталы Нововилова, три клена.
0: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Стронга. Это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя Стронга.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом. Детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226 49 49.
12: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263 88 33.
13: Даже 36...
12: Новое

0: часах 00.
1: Это вот это.
0: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
1: Новое радио.
2: Radio.ru.
1: Один плюс один.
3: Калинин и Райтраун.
4: Да, конечно, крайне комичная ситуация сейчас за эфиром произошла вообще абсолютно.
5: Мы будем все рассказывать.
4: Ну, расскажем, а что, да? Ну, мы не будем конкретно, короче, рассказывать или расскажем?
5: Да, а что, как ты расскажешь без конкретики?
4: Ну, да. Да, короче, мы сейчас с Кириллом собирались звонить прям бухгалтеру. Да,
5: знакомому в 7 утра.
4: Да, потому что мы не смогли понять, кто сколько должен скидывать. В смысле, мы договорились скинуться на подарок с Кириллом. И принесли деньги. Но он принес больше, и мы там пытались как-то там разменять. И, короче, так получилось по итогу, что я вообще в ноль вышел. То есть я как бы скинул деньги, и почему-то их получил обратно.
5: Ну, теперь уже давай в деталях рассказывать. Че, раз уж ты начал. Значит, я снял деньги для подарка.
4: Да.
5: Вот.
4: Ты снял за себя и за меня.
5: За себя и за Артема. Две, ну, грубо говоря, что получается? Одну купил. Да блин, а как рассказывать без деталей теперь?
4: Да короче, да ладно, какая разница?
5: Нет. Ну в итоге мы такие счетоводы и такие математики. Ну я-то главный этот специалист по всяким там счетам накопительным.
4: Да.
5: Так что Артем просто со своими деньгами должен был уйти домой, а я в накладе.
4: Ну короче.
5: Ну вот объясни людям.
4: Смотри, Кирилл снял деньги.
5: Да
4: у меня была одна купюра, и у него одна купюра. Но он снял еще за меня еще купюры.
5: Да.
4: И так получилось, что он кладет все эти купюры, я кладу купюру, и он мне...

0: Мне вот этот размен отдает почему-то. Сейчас, я такой думаю...
1: Они запутались.
0: Я такой думаю, нифига себе, вот это я нормально в ноль вышел. То есть я положил и получил назад размен. Тем не менее, в подарке все как полагается. И я такой сижу, думаю, почему я ушел в ноль? И мы давай считать, короче. Как оказалось, что Кирилл, он снял больше из-за меня и положил. И, соответственно, я должен был уже отдать Кириллу деньги. Ну, короче.
2: Ну, поняли.
0: И в итоге, да, в итоге так и получилось, но где-то потратилось на это пару минут, и даже пытались бухгалтеру уже позвонить.
1: Я уже практически набрал, да. Он говорит, да не, подожди. Сейчас никто ничего не понял, но поверьте, нам было весело.
0: Там реально было сложно. Это вот как вот это, круговорот пятеры, который все по кругу отдавали. Пятеру, да. Друг другу.
1: И тот, кто первый остался, да, в этом.
0: Еще и остался при деньгах, да.
1: Блин, как вы так соображаете, все эти математические формулы в голове там прокручиваете? Я вообще спотыкаюсь на базовый. Это уровень первого класса, мне кажется, был сейчас второго.
0: Ну нет, это, знаешь, это вот это вот из разряда интересная математика вот с этой вот пятерой, которая курсирует по кругу, и в итоге все друг другу долг отдали, а первый еще и в плюсе остался. Тоже непонятно, как это работает. И вот тут то же самое было абсолютно. Посчитать пришлось, конечно, поломать голову.

0: 1 плюс 1.
1: Ездил вчера на Митинский рынок, Митинский радиорынок, для тех, кто не знает, но это как Горбушка, как Савеловский рынок, это вот ряды, ряды, ряды со всякими там телефонами, ну и, короче, все, что там по технике, мне кажется, там можно найти. И пришлось, вот знаешь, вот проявить... Вот этот, ну, в таких местах надо проявлять навык коммуникации, потому что, во-первых, ты только заходишь, тебе сразу же говорят, что нужно, что подсказать, что нужно. И там это так работает, что даже если у этого человека этого нет, он знает человека, у которого... это есть. Или он хотя бы знает человека, который знает человека, у которого этого есть, и рано или поздно тебя приведут туда. Так как мне нужен был не телефон, а узконаправленная штука, ну там чисто, я не буду вдаваться в подробности, короче, крепление нужно было. Я пошел сразу, короче, нашел магазин, где... Ну, продаются материнские платы и так далее. Подхожу, они говорят, нет, нас нет, спросите там. Я подхожу, спрашиваю там. Меня этот чувак отводит к одному чуваку, а тот чувак меня отводит уже вообще туда, куда бы я вообще никогда в жизни не сходил, к какому-то чуваку, которому ты в павильон заходишь, и у него просто на полу все вот это вот материнские платы валяются. Ну, на разборку, короче, какую-то. Все оно вот так вот валяется, он там что-то где-то там чинит за столом. Я говорю, есть такое? Он говорит, да, есть. Нашел и дал мне бесплатно.
2: Да ты че?
1: Вообще. Нет, конечно, там суть в чем? В том, что эта штука 200 рублей стоит, и она мне вечером уже пришла на ПВЗ, но мне нужно было срочно, поэтому, конечно, я потратил 2000 на такси туда-обратно, потом там еще что-то зашел, фикс-прайс там еще 1500. Короче, но штука эта досталась мне бесплатно. И я вот говорю, я бы в то место, куда меня привели, никогда в жизни бы сам не попал. Но вот за счет вот этого, да-да-да, пойдем там спросим, там не было, и вот так вот мы ходили-ходили, и нашли, и дали бесплатно. Ну,
2: видишь, иногда полезно общаться с людьми.
1: Но, видишь,
2: язык он сам знаешь, куда доведет.
1: Да, тем не менее, надо знать хотя бы примерно, у кого спрашивать, потому что я не думаю, что если бы я на входе у чувака, который AirPods продает, спросил бы, нужна мне эта штука, он бы меня вряд ли к тому челу
2: привел.
1: Тут
2: двоякая ситуация. Иногда хочешь походить, посмотреть, чтобы тебя никто не доставал.
1: Да.
2: Вот. А иногда, наоборот, хочешь прийти и быстро найти вещь, которая тебе нужна. Вот как, например, приходишь там куда-нибудь... Вот я там ходил на Нарады, например.
1: Да.
2: Вот. И заходишь, там человек 5 работает, но никто к тебе никогда не подойдет.
1: Ага.
2: Иногда приходит и говорит, помогите мне кто-нибудь посередине
1: магазина. А когда тебе прям надо, да, никто не подходит. А когда не надо, они все бегают вокруг тебя.
2: Да.
1: Но тут, конечно, все равно стоит сказать, что вот такие рынки, радиорынки, вот рынки техники какие-то, это, конечно, ад для социофобов. Это ад адейший просто. Потому что, ну, там реально... Даже если ты в наушниках идешь, ты все равно видишь, как они все из ларьков такие подсказать.
2: Что интересует?
1: Тебе подсказать,
2: может.
1: И вот ты просто буквально на каждом. Ребята, подходите, спрашивайте, подсказывайте. То, и я в эту ситуацию тоже попал вчера в это... Там еще магазин винила был на радиорынке на этом. Ну, мы зашли, что-то копаемся. Ну, там в основном какие-то плюс-минус классические там рок или что-то там. Ну, если из зарубежного там Рэй Чарльз такое. Я сразу спрашиваю, рэп есть? Он говорит, нет. Но потом он позвонил кому-то, видимо. И он такой, мы стоим, копаемся в этих пластинках. И он такой, касту надо? Мы такие, нет. Он такой... А что надо? Я говорю, да что-нибудь. Он говорит, многоточие надо. Я говорю, да нет. Я говорю, что-то зарубежное. Он такой, ну, по телефону он, видимо, в этот момент такой, DMX надо. Я говорю, есть что-нибудь поновее? Он такой говорит, что конкретно вас интересует? Я говорю, да я не знаю, у нас все есть, надо как-то покопаться, посмотреть. Он такой... Что-то потом еще как-то что-то там спросил, 50 цент надо? Мы такие, да нет. Он такой, ладно, копайтесь тут, и все. И он тогда бросил уже. Касту надо. Пришел в виниловый магазин купить.
0: Утреннее шоу 1 плюс 1 на новом радио.
3: Реклама.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Плюс.
5: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является офертой. Действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл сети на сайте Хавейл.ру.
7: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
8: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
10: Новое радио.
1: Это детская минутка. И как заявляет спонсор этой рубрики Олег, это песня из его детства. Пожалуйста.

0: 1 плюс 1.
1: Да уж, конечно.
2: Посмотрел, тут что-то озаботился темой друзей, статистикой соответствующей. В среднем у 15%, ну, касаемо россиян только, у 15% россиян нет друзей. Ты попадаешь в это число?
1: Нет, у меня 100 друзей.
2: Да ты что?
1: Да.
2: Не имей 100 рублей, получается.
1: А у меня и 100 рублей, и 100 друзей. Ну, кстати, говорят, я тоже вот новость какую-то читал, что с женской дружбой там вообще проблемы огромные во всем мире. Женская дружба умирает во всем мире. 60% девушек перестали делиться личной жизнью с подругами. Причина – страх осуждения из-за идеальной картинки в соцсетях. Реальные проблемы становятся стыдными. Так что и они перестают дружить из-за этого. Ну, кстати говоря, не знаю, что более стыдно. Реальные проблемы или хреновые подписи под фотографиями?
2: Хреновые подписи под фотографиями.
1: Потому что мне иногда прям стыдно за людей. Ты заходишь, и они какую-то туда просто, знаешь, вкинут какую-то банальщину абсолютно.
2: А я много раз говорил, пытался воспользоваться служебным положением. Ребят, да если не идет, не катит, не надо писать ничего.
1: Просто
2: выложила за этот самый, ну, заднюю часть. И все, ты же хотел ради этого прийти в соцсеть и ради этого делал фотку. Не нужно, это только ухудшает ситуацию.
1: Да.
2: Все, просто выложил, ничего не подписывай. Кому надо, оценит, лайк поставит, там подпишется на канал, в личку пришлет, что надо. А да. То вот эти ваши Пауло Коэльо, ну это плохо, очень плохо.
1: И какие-то подписи, или там с намеком на юмор, но ты сразу понимаешь то, что у человека нет юмора.
2: Немного юмора не помешает, вот он.
1: Да. Ну, короче, реально, вот эти подписи под вашими фотками, это, конечно, ужас.
2: Люблю пошутить.
1: Да, посмеяться. Так что, ребята, ну, мне часто еще рилсы сейчас попадаются тоже смешные, где, ну, вот эти вот, знаешь, типа, когда приходится выбирать что-то, а вы там выбирают полную фигню, типа... Что ты выбираешь, там, курящую бабку или плохие подписи под фотографиями? Плохие подписи под фотографиями. Плохие подписи под фотографиями или чтобы у тебя всегда были последние диски Assassin's Creed? Последние диски Assassin's Creed. И вот такое вот, знаешь, мне нравится. Еще вот эти градации, типа, входит ли это в топ, там, 20 чего-нибудь? И там это... Чувак, который ходит вот так вот, в топ-20, ну, конечно, входит, а в топ-10? В топ-10 уже нет. И вот ты видел, тебе попадаются такие?
2: Да попадают, я их скипаю.
1: Блин, а мне нравится.
2: На видосы с бомжами перематываю всегда. Вот бомжам респект, они никогда не пытаются в соцсетях выглядеть лучше, чем они есть. Ну, правда, я тоже обратил внимание.
1: Потому что у них нет соцсетей.
2: Ну, у некоторых бомжей есть.
1: Да?
2: Да. Просто вот посмотришь на фотографии человека, а потом, знаешь, как много лет на кого-то подписано, а потом увидел в жизни и думаешь, о, ну, старичок.
1: Ну, вот, кстати говоря, вот наше вот...
2: Зачем ты обманываешь?
1: Обычное понятие бомжа, да, что это какой-то грязный вот этот чел вонючий, который прям уже совсем вот на исходе дней. Таких даже бомжи настоящие не уважают. Я смотрел просто видео, где чуваки... Ну, канал есть, где чуваки там проникают во всякие интересные штуки, и вот он типа влился в тусовку бомжей, там с ними неделю пил на Казанском, и они там рассказывали ему всякие там истории. Короче, как выяснилось, что вот по бомжам ты даже не скажешь, что он бомж. Ты подумаешь, ну просто работяга идет какой-то, а это прям типа бомж, у него нет. И оказывается, еще у огромного количества бомжей, в общем-то, есть где жить. У них есть и квартира, или там у семьи есть квартира. Просто это осознанный выбор уйти вот на улицу и тусоваться. А многие даже так вот тусуются и потом домой спать приходят.
2: Серьезно? Я не знаю. То есть это другие бомжи у тебя?
1: Но это вот именно образ жизни все-таки, вот этот вот, знаешь, уличный.
2: Я понимаю, да, эти люди намеренно выбирают себе.
1: Но по половине бомжей реально ты даже не скажешь, что это бомж. Ты подумаешь, что это обычный человек. Вот куда-нибудь, если приедешь там в дислокации, куда-нибудь на вокзал и так далее. И вот они даже, вот этих вот, которые прям, вот эти вот, которые смердят, вот даже они осуждают такое.
2: Ну, это же сплошная романтика, что с другой стороны. Не надо, вот на работу в 6 утра, и вряд ли кто-то из них просыпается.
1: Mm-hmm.
2: Хотя они тоже занимаются каким-то там
1: трудом. Ну, там надо пораньше проснуться, потому что пораньше соберешь там
2: с
1: все.
2: С другой стороны, пораньше проснулся, пораньше выпил.
1: Нет, ты просто там побольше бутылок собрал, пока все остальные не проснулись. Конкуренция там, ты че?
2: Да.
1: Конечно, там такая конкуренция.
2: А так сейчас что? Еще есть эти пункты приема стеклотары?
1: Я думаю, есть.
2: Да?
1: А что же? Так я не знаю.
2: Надо своему другу Диману подсказать, а то он все время ищет, где бабок залутать.
1: Я не думаю, что он там прям сильно залутает, но...
2: А бабок можно залутать?
1: Где? На сосиску в тесте, может быть.
2: Собеси. Так, себя. На паузу уйдем, да, давай. Скоро вернемся.
0: Калинин и Райтраум на новом радио.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 23, ночью плюс 16. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
0: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов по сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
8: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
6: Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

Радіо.ру. Нове радіо. Нове радіо. Слышу слова.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Всем привет, доброе утро, салют. Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты и суперновинки на базе. Вот тут написали, понятно, что Артем по ночам смотрит, советую еще что-то канал про шизофреников, ночью самое то. По ночам я смотрю сны, вот что я смотрю по ночам. Сны прекрасные, вообще. Вот так, сплю, и сейчас бы смотрел. Но
3: что
2: не могу,
3: тебе,
2: вот на работу.
3: Что тебе снится, ты запоминаешь?
2: Крейсер «Аврора».
3: Крейсер «Аврора», спасибо большое. Да. Такая вот, да, шуточка?
2: Историческая.
3: Большевистская.
2: Да. Конечно.
3: Кстати, да, кстати, вчера закончилось на рассказе по поводу похода в мавзолей.
2: Да.
3: Имени мавзолей Ленина.
2: Да.
3: Вы знаете, до сих пор, вот 2026 год, до сих пор в будний день в мавзолей очереди приличные достаточно, то есть на которые нужно потратить минимум полчасика.
2: Ну, это, ты представляешь себе, это такое, ну, мировое явление, наверное, что
3: да,
2: вот
3: не
2: на главной
3: много.
2: Площади страны. Но лежал, по сути.
3: Там,
2: вот,
3: по-моему, я что-то смотрел, то ли три мумии в... Это же мумия, по сути.
2: Ну, офицер, наверное.
3: На планете. Кто там? Там, по-моему, в Китае, да?
2: Ага.
3: У нас и еще где-то.
2: Наверное, в Северной Корее.
3: Так вот, значит, очередь работает. Вдруг вы захотите сходить.
2: Сколько стоит?
3: Бесплатно.
2: А, бесплатно?
3: Mm-hmm, бесплатно. Только отстоять нужно. И самое сложное, это успеть в маленький интервал с 11 до часу. Там он по выходным чуть-чуть работает. И несколько дней в будни. Там... Значит, ребята дежурят, вот военные, значит, охраняют mm-hmm. эту очередь, пропускают маленькими группками.
2: И сколько там дают времени?
3: Дают времени минимум, просто пройти и все. Сначала ты идешь вдоль...
2: А фотографировать можно?
3: Не-не-не.
2: Нет?
3: Вдоль Кремлевской стены сначала можно пройти, тоже историческое место, там все вот мемориальные таблички mm-hmm. с знаменитыми там борцами за советскую власть и так далее,
2: да.
3: и так далее. И ты мимо нее проходишь, и потом там маршалы Советского Союза, и проходишь вот в сам мавзолей, и там на входе встречает военный mm-hmm. солдат, потом еще-то несколько человек стоят внутри, и все время подгоняют, говорят, не задерживаемся, проходим, там все норовят,
2: да.
3: естественно, остановиться, позырить. Вот, самое большое, ну, не то что потрясение, но удивление, что Владимир Ильич, это... Понимаю, что был очень невысокого роста и такой, ну, скажем так, щупленький.
2: Но это...
3: Как футболисты наши. Я вот видел, как футболисты выглядят. Они все невысокого роста в среднем.
2: Вполне вроде как
3: и
2: известный факт.
3: Очень-очень худенький. Очень-очень худенький. Вот. Ну, Владимир Ильич вполне мог быть футболистом.
2: Угу.
3: Ну и все. Вот там подсвечивается тоже саркофаг специальный. И буквально минуту дают на то, чтобы пройти. Там, может, даже меньше. И потом выходишь, и на оставшуюся часть Кремлевской стены изнутри можно посмотреть, где там Сталин там и так, угу. и так далее. И выходишь.
2: Но он мог бы быть вот футболистом, вратарем, например, потому что вот эти капиталисты, они пытались к нам проникнуть. Он вот так, оп.
3: Да, плюс у него еще кепка оп, была, а у вратаря
2: да,
3: была кепка
2: конечно.
3: В то время.
2: И вот так, фуражка. Оп, все, капиталисты не пройдут, оп. Оп,
3: ну,
2: поймал, отбил.
3: Если вдруг меня кто-то спросит, а меня никто никогда об этом не спросит, мое мнение относительно, ну, стоит ли в центре страны современной
2: держать... Ну, наверное,
3: держать,
2: не стоит.
3: Я отношусь к этому как к истории, как к части истории, поэтому я бы оставил все как
2: ага.
3: есть. Вот. История — это этот человек сам, история — это тот факт, что его туда положили.
2: Mm-hmm.
3: История, что его увозили, по-моему, за Урал, по-моему, в Пермь, по-моему, увозили
2: ага.
3: во время Великой Отечественной войны. Я бы оставил. Но другое дело, что я так понимаю, что большое количество средств материальных уходит на поддержание.
2: Но учитывая, что ты сейчас сказал, что оно еще и не на самообеспечение, раз бесплатный вход.
3: Бесплатный вход, да, но это там, я так понимаю, большое количество людей, ученых до сих пор трудится mm-hmm. над поддержанием вот этого всего
2: ну, да.
3: в должном виде. Поэтому, с другой стороны, тут столько денег в асфальт уходит и в бордюры.
2: Мокрые, как твои глаза, я нарезаю по МКАДу.
3: МКАДу. Молодец,
2: да.
3: как ты подвел здорово к песне «Маригу, не ревнуй».
2: Да.

0: как мы сегодня говорили, например, про друзей просто так. Оказывается, сегодня день друзей.
1: День друзей,
0: день дружбы. Сегодня говорили про архивы и Венрар. Сегодня день архивов, представляешь? Вообще просто чувствую. Международный день архивов.
2: Потом... Сегодня говорили про... Криса Кельми, сегодня международный день Криса
0: Абсолютно
2: Кельми.
0: Абсолютно верно. Потом, сегодня день Дональда Дака, ему 92 года. Ага. Поздравляем Дональда с днем рождения, чтобы все было, ничего за это не было, там, нормальных мультиков там и так далее.
2: Вот. Ну, ты мог бы и отметить, как-то поздравить посерьезнее, потому что это целый пласт.
0: Это персонаж моего детства, Я когда родился... Да, Дональд Дак еще не было.
2: Еще не было.
0: Он появился.
2: Он только через... появился, там все ходили, говорили, видели новый мульт, персонаж какой крутой.
0: Да.
2: Целая утка прям. Да, все такие, вау.
0: Залез, смотрел, полное имя Дональд Фаунтелрой Дак.
2: Ну, кстати, смотри, так или иначе, Дональд Дак утка.
0: Так.
2: Вот эти Дилли, Вилли и как их там, Билли.
0: Билли, Вилли, Дилли.
2: Они тоже утки.
0: Правильно.
2: И Скрудж Макдак у них утка. Скрудж Макдак, это, получается, твой нравственный ориентир.
0: Да. Нет. Я ориентируюсь на другую утку.
2: На какую?
0: На черного плаща.
2: Главное, чтобы не на ту утку ориентироваться.
0: А эта утка уже тоже, кстати, маячит потихонечку. Вот, между прочим, еще Зигзаг Макряк тоже утка. И гусено-лапчатая тоже утка.
2: Гусено-лапчатая звучит, как будто это название какое-то, научное название какое-то насекомое.
0: А почему гусено-утка? А тогда, а как? Она уткиона должна быть.
2: Подожди, гусыня тогда.
0: Гусена.
2: Так она утка, значит, а не гусь.
0: А почему имя такое тогда у нее? Персонаж мультсериала «Черный плащ», приемная... Приемная дочь она его? Она не родная дочь была все это время.
2: Ну вот.
0: А что это за какие-то эти... Повороты сценария. Давай, будет у него дочь, но она будет приемная.
2: Но надо было, видимо, как-то утку внедрить в сценарий. Ой, или гуся, гусыню. И решили чуть так переиграть.
0: А Артем радиоприемный.
2: Ну или, допустим, как-то, чтобы, да, нормально. Чтобы с детства как-то объяснить, что если вот ты приемный, то ничего страшного, ты тоже можешь нормально в компании быть, как бы существовать.
0: Если ты приемный, ничего страшного.
2: Пришел к психотерапевту ребенок, который узнал в зрелом возрасте, что он прием. Да ничего страшного.
0: Знаете, ничего страшного. Так тоже можно жить.
2: Я хочу таких врачей вообще всех. Доктор, а что это мне? Да ничего страшного. За свадьбу заживет. Следующий.

0: Один плюс один.
1: Так, ну невозможно об этом молчать. Мы не можем с Артемом, как благодарные люди, вот пропустить такое событие планетарного масштаба. Не поздравить с днем рождения, да, нашего. Не поворачивается язык произнести слово начальница. Что-то какая там начальница?
2: Да не, Наташа, она прям начальница.
1: Ну так там что-то по документам числится.
2: Ну что-то нет, но она может она орать.
1: Да тихо, я сглаживаю. С днем рождения, дорогая Наташа.
2: Наташа, с днем рождения.
1: С легкой руки, которого происходит все дебилизмы в нашем эфире. И, да, не порицаются. Конечно, она держит руку на пульсе, потому что, да, она, во-первых, материально ответственная, во-вторых, уголовно ответственная,
2: ну, да, да,
1: административно,
2: да,
1: ответственная, да, но при этом она давно могла бы сказать: так, вы уроды. Хотя, подожди, так она говорила, она так и говорит.
2: Говорила, да, уже говорила.
1: Ну,
2: она бы могла сказать: вы два бича. Да так тоже было.
1: И так было, да. Практически каждый день с этого.
2: Вот ты жирный, вы выглядите как цифра 10 вдвоем.
1: И Артем.
2: И так говорила. Ну, мы типа ты единица, а я нулик.
1: Я понял.
2: Ну, как цифра 10.
1: Да. Значит, Наташ, с днем рождения.
2: С
1: 24-летия. Значит, все впереди еще. Там, желаем тебе из тысячи звезд одну, такую, как Right Round.
2: Угу.
1: Реально. И,
2: да, и чтобы оно, вот как говорится, оно вот как чтоб ты это, оно вот и все так заэтовалось там и погнали.
1: Да, и в честь этого, Наташ, Артем сейчас исполнит песню Юлии Зиверт Life.
2: Это лайф в кайф, когда ты хочешь быть назад. И по пустякам не слышишь повода в глазах, когда в ожогах ток. И для тебя это урок куда-то унесло. И вот вновь сыграл любовь, перезаряжай. Или утопи вискарь, но не позволяй сказать, что это лайф не кайф. Из небытия эти все события, тут любая полоса на любителя. Every time you hear I can love, don't you know, be waiting so long. Like a first time, give me this madness. Everybody is looking for my heart.
1: А нормально, что ты просто сказал, я даже не готов был, и я спел почему-то.
2: Ну, потому
1: эту песню слова наизусть
2: это
1: знаю.
2: Это все потому, что вот такое у нас руководство нас надрессировало,
1: да,
2: чтобы мы с тобой понимали.
1: Да мы шуганные, потому что.
2: Да?
1: Вот когда, конечно, тебе говорят, слышь,
2: конечно,
1: сюда.
2: Это Наташа просто вот так руку поднимает, сразу уже вот так,
1: ну,
2: вот
1: немножечко, да, дергаешься.
2: Да.
1: Ну, ничего страшного. Не, обходилось без физических воздействий.
2: Вчера.
1: Вчерашний день обошелся, да.
2: Да.
1: Ага. Просто мы не пересеклись.
2: Конечно.
1: С днем рождения, Наташа!
2: С днем рождения, Наташа. Побольше тебе Мальдивы. Но лучше, конечно, наш русский юг. Ничего лучше этого нет.
1: Истра.
2: Конечно. Ну, Истра — это не прям юг, конечно. Я все-таки вот Мацеста, Лоа, Дагомыс.
1: Молодец.
2: Ну, конечно.
1: Джубга.
2: Джубга, так это вообще...
1: Так это просто,
2: это,
1: извини
2: ты
1: меня.
2: Чего? Это ты чего? Куда-нибудь поехать?
1: А Лоа уже было?
2: Было, да.
1: Было, да.
2: Куда-нибудь...
1: Оно в два раза лучше, потому что остальных мест...
2: Псоу поехать
1: Псоу.
2: Куда-нибудь. Это вообще... Там еще и... Там граница, там в Абхазию, там... Ой, ты чего?

0: подробнее на сайте siblider.ru.
1: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
2: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
3: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Красноярск, Ульяновский, 4D. 205-20-45. 205-20-45.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 1+1. Калинин
1: и Райтраун. Так, я уже почти придумал тему. Вот мне буквально нужна секунда.
2: Давай.
1: Секунда.
2: Секунда.
1: Да.

0: чайку, ребят, чай будете? Где-нибудь? А?
1: Так, ну я сегодня со своей темой вообще, конечно... Ну
2: все,
1: это,
2: что ли?
1: Это лучшая тема, которую... Да? Официально лучшая тема, которую мы будем вообще обсуждать, да, сегодня. Я вообще тут, я сильно далеко улетел.
2: Почему Райт Раунд такой гениальный?
1: Нет.
2: Давай.
1: Вот, пожалуйста, прочитай.
2: Ой, ну это что это такое?
1: Давай,
2: что-то
1: да.
2: Что-то сложное.
1: Ну это мы будем обсуждать сегодня 2 часа.
2: Всем привет, смотрите. Сегодня такой праздник интересный. День южноамериканского футбола. Это и обсуждаем.
0: Ну, кайф.
2: Пишите, какая ваша любимая команда? Может, вы давний фанат Ривер Плейта или с детства за Бока Хуниорс? Хотя, по мне, Васко да Гама покруче будет. Особенно в конце прошлого сезона. И это даже при том, что Матеус Карвальо с Марино Хинестрозой никак себя не проявили. Хотя такие надежды были на них. Ладно, хоть они и взяли на тренерский мостик Рената Гаушо, сейчас, я думаю, прокатимся...
1: Нет, ладно, хоть они взяли на тренерский мостик, это типа хороший. Ладно, хоть они взяли. Ну, я неправильно сформулировал, что Рената Гаушо.
2: Сейчас, я думаю, покатится машинка. Еще бы! Такой титулованный тренер. Он и Грэмио возглавлял, и Флуминенсе. Ну а пока довольствуемся 17-м местом. А теперь давайте все вместе. Васко да Гама! Вынесет всех тама! Здесь рифму не придумал! Рио-де-Жанейро.
1: Чтобы вы поняли, я буквально последние 30 минут занимался тем, что гуглил все эти названия,
2: Господи,
1: имена. Я реально вводил сейчас вот в это Васко да Гама состав.
2: Он, вы знаете, этот человек на своем месте. Он больной, реально. У него с башкой реальные проблемы. Откуда вот эта хрень в голове?
1: Я сейчас вводил на полном серьезе Рената Гаушо, тренерский, типа, это карьера. Заходил там.
2: Проводил анализ бразильского футбола.
1: На Википедии читал, какие команды он возглавлял. Я вот последние 15 минут, пока вы тут развлекались, там, я Васко да Гама, я посмотрел, что сейчас они на 17-м месте в чемпионате Бразилии.
2: Марино Хинестроза.
1: Это я открыл состав, текущий состав Васко да Гама на каком-то сайте сомнительном.
2: Ну, ничего не знаю, давайте теперь пишите, давайте. За кого вы там.
1: Пока что ноль комментариев.
2: У людей головы повзрывали сейчас.
1: Я еще и песню в конце придумал.
2: Вынесет всех тама.
1: Ну а вы сами попробуйте рифму на Рио-де-Жанейро придумать. Я на вас посмотрю. Я рэпер.
2: Можейро и Жанейро.
1: Ну вот.
2: Слушай, а Васко да Гама, они из Рио?
1: Да, я уже специалист еще, конечно.
2: Да, все совпадает.
1: Я же уже посмотрел. При том, что тут стоит, конечно, сказать, вы, наверное, любители футбола нишевого южноамериканского, уже, наверное, подумали, Райт Раунд, ты что, больной? Ривер Плейт — это вообще-то аргентинская команда, а Бока Хуниорс и Васко да Гама — это бразильские команды. Что значит, они у тебя в одном сообщении? Но сегодня же день южноамериканского футбола в целом, поэтому, может быть, вам аргентинская вот лига футбольная нравится больше, импонирует, чем бразильская. Хотя вот я еще раз говорю, вот Коринтианс вообще вот...
2: Топ.
1: Коринтианс топ, реально. Ну, плюс еще и смотрите, Бока Хуниорс, а тут такие легенды вышли, как Пеле, как...
2: Марадона тоже был, нет?
1: Марадона аргентинец.
2: А Бока Хуниорс?
1: Бразильцы. Ну, Кирилл...
2: Подожди, Бока Хуниорс бразильский клуб разве?
1: Конечно.
2: Да, ладно, все.
1: Ну ты чё, блин?
2: Я не шарю, не, я тут честно говорю.
1: Ты чё? И ты еще футболом интересуешься, хочешь сказать?
2: Иди нафиг, Бока Хуниорс из Буэнос-Айреса, все правильно.
1: Буэнос-Айрес — это Бразилия.
2: Буэнос-Айрес? Аргентин.
1: Разве?
2: Да. А ты еще говоришь, что ты стоумовый, знаешь всю географию вдоль и поперек.
1: Да, ну да, ты прав.
2: Ух.
1: Я тебя поймаю, я тебя проверял.
2: А, ладно.
1: Да.
2: Короче, давай, ничего не знаем. Тема заведена, пишем, значит.
1: Да, все. Вот с детства за Ривер Плейт пишут. Все правильно. Бока Хуниорс Аргентина. Так я же говорю, я
2: все
1: вас проверял.
2: Все, разобрались уже, все, не ругайтесь. Человек и так заморочился. Он там все книжки по бразильскому футболу, по южноамериканскому.
1: Лицо случайного бразильца в России, слушающего эфир, представили. А я прям представляю, он едет такой, сейчас думает, нифига реального. Это вот как если бы где-нибудь сейчас в Бразилии обсуждали бы, ну так, Сатурн Раменская.
2: ФК Москва. Какой хороший клуб был.
1: И вам кто больше нравится там? Вот вы болели там за... Ярославский Шинник.
2: Или Ротор Волгоград.
1: Да-да-да, и они там на полном серьезе бы говорили, ну и вот, и Степан Петров теперь у них такой титулованный тренер.
2: Чего-то мало пока комментариев, ребят, пока давайте, мало. Просыпайтесь уже, сегодня обсуждаем футбол. Мы просто хотим охватить всю аудиторию.
1: Максимально, да, чтобы тема
2: каждому... А то раньше бразильцам неинтересно было слушать, да. И аргентинцам.
1: А тут пришлось такую тему сделать, которая каждому в сердечко попала, вот откликнулась.

0: здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
1: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Музыкастинг.

0: контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на muz.newradio.ru. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Хочу, хочу, хочу.
5: Берег включает «Хочу».
6: Хочу утреннюю чашку клубники.
7: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
11: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
12: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
15: Столько условий.
16: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
18: Новое радио. 1+1.
19: Кирилл,
20: да.
19: А в итоге-то ты больше за какие вот... Ну, тебе какой больше футбол нравится? Современный или вот старый? Потому что я-то... Я больше вот... Я за старый футбол. Вот, ну, такие футболисты, как... Александр Бубнов, Евгений Ловчев.
20: Ничего себе.
19: Вот я вот такие вот футболисты, потому что...
20: Да нет, конечно, конечно, я как ретроград вспоминаю 90-е, и тогда футбол был...
19: Ну, 90-е, я чуть
20: конечно, старше футбол люблю, да. Я пересматриваю иногда отрывки матчей, или даже целые матчи, там, как пересматривал недавно целый видос про то, как сборная России победила сборную Франции в 90-м каком-то году. Я этот матч смотрел, интересно пережить эти моменты. Их не так много было в нашем русском футболе, поэтому с большим удовольствием.
19: А вот команды какие бы ты выделил?
20: Да как тебе сказать? Одну бы выделил.
19: Да.
20: И выделю, и выделяю, и продолжаю выделять.
19: Я вот болел вот за Спартак Орджоникидзе. Такие вот. Ну, прям давно я футбол смотрел последний раз в 70-х.
20: До рождения еще своего, правильно?
19: Как это до рождения?
20: Ты смотрел футбол?
19: Я родился давно.
20: Серьезно?
19: Я просто никому об этом не рассказывал.
20: Серьезно?
19: Какой сюр вообще? Это ладно. Но, тем не менее, темы у нас сегодня нет, судя по всему. Хотя многие люди в комментах на полном серьезе обсуждают. Вообще-то Пеле всю свою карьеру играл за Сантос.
20: Ладно.
19: Или там, вообще-то, Бока Хуниорс, это они из Аргентины, райт-раунд. Ты дебил, напутал все. И они там на полном серьезе что-то обсуждают, там какие-то... Команда там пишет, Фламенго всякие там. Ну, кстати, вот здесь вот написали Жулебино чемпионы. Я подумал, что Жулебино такое название интересное для города, да, как будто бразильское какое-то. Рио-де-Жанейро, Жулебино.
20: Рио-де-Жулебино?
19: Ну да, какое-то такое, есть какое-то такое, что-то, какой-то такой вайб южноамериканский, Жулебино.
20: Васка, да, теплый стан. Да нет.
19: Вот футболисты не еще вот Абелардо мне нравится.
20: Понятно.
19: Белардо.
20: Не, ну давай, что, давай.
19: За сколько они его купили? За 50 тысяч рублей, а Белардо. И он вышел такой на костылях.
20: Там еще был момент, когда они Дмитрия Сычева приглашали в «Газмяс» за косарь.
19: Да, было такое.
20: Косарь 200 или что-то такое. Или за 700 рублей. Я вы, говорит, там выйдете, мы вас там что-то причешем. Вы там это на 10 минут, буквально, на 10 минут.
19: А Сычев тогда типа топ, да, был вообще?
20: Да, да, Сычев, да. Так, ну давайте поболтаем. Так,
19: давайте, 8-4-9-5-2-3-2-16-32, звоните. Ну, если у вас что-то нет в тему, попробуйте что-то уж выдавить. Это же уже ваша проблема.
20: Привет.
19: Наше дело тему завести.
20: А вы там сами разбирайтесь, как вас зовут?
4: Алло.
19: Алло.
4: Меня Сергей.
19: Сергей. Привет, как тебя зовут?
4: Алло.
19: Сереж, как тебя зовут?
4: Меня Сергей.
19: Сергей.
20: А, Сергей, все еще Сергей.
19: Смотри, мы сегодня обсуждаем южноамериканский футбол. Ты являешься фанатом?
4: Да, я большой фанат вообще южноамериканского футбола.
19: Расскажи, пожалуйста, за какие команды болеешь?
4: Ну, моя любимая команда Лос-Санта-Клаус.
19: Лос-Санта-Клаус,
20: да, есть такая,
19: да,
20: хорошая.
19: Ага. Они из Лос-Сантоса, из Сан-Андреас.
20: Еще какие?
4: Одна еще из моих любимых команд — это Барагунди Дахаус.
20: Как? Я не расслышал.
19: Барагоза Индахаус, по-моему, он сказал. Блин, пропадает.
20: Жалко. Так, погоди,
19: человек,
20: Сереж,
19: по нашим правилам играет, и сразу у него связь плохая. Да, привет. Как ты сказал, у тебя... Как последняя команда?
4: Барагунди Индахаус.
20: А, Барагунди Индахаус. Барагунди Индахаус. Где-то мы узнали, конечно. Ну,
19: а любимые игроки какие?
20: Да, какие, Сереж, игроки тебе нравятся?
4: Один из любимых игроков, вообще его фанат очень большой, Джулио Карвандес.
19: Карвандес, ага.
20: Ну, это сильнейший парень, да-да-да.
19: Не, так он вообще, он нормально в том сезоне раздавал, ты чё, он там чуть ли не рекорд побил по этим, как его, по пасам.
20: По пасам?
19: Мопасан.
20: Гиде по пасам.
19: Ну, он типа больше всего пасов отдал.
20: Ну, ты видишь, как сразу первый же звонок, и тут такой специалист.
19: Конечно,
20: в южноамериканском футболе.
19: Молодец. Слушай, ну нет, а... Да, нормально. Ну вот ты вот, которые перечислил названия, они тоже топовые. Я тоже поглядываю иногда.
20: Ты же просто забыл уже эти названия, да?
19: Что там, Барагози in the house?
20: Барагози in the house.
19: Да. Ну да.
20: Лучше не будет уже звонка, к сожалению, сегодня. Черт, задал план.
19: Ты сегодня, да, ты сильно планку завысил сейчас. Мне понравилось, что он еще... Сразу видно, что чувак, умеет работать с Сюром, типа он долгую подводку какую-то. Но вот мне очень нравятся такие команды. Как вот он пока это говорит, он придумывает, да, название, да, вот специально оттягивает. Брат, ты прям вообще красава.
20: Дай бог здоровья.
19: Вообще, чтоб у тебя было все.
4: Слушаю постоянно, вообще очень часто что-то звонился. Вообще, первый раз за 3 года я дозвонился.
19: И ты сегодня не ударил в грязь лицом.
20: В грязь лицом.
19: Ты такую сложную тему и еще и...
20: А Сережка, он ведь не был таким, туда как начал слушать 1+1. Он стал, он воспитался на этом дебильном юморе.
19: Он за боливийский футбол болел, а сейчас начал.
20: Если ты за боливийский, то поличийский обязательно. К врачийский сходи.
4: За антарктический футбол болел.
19: За антарктический, да.
20: За антарктический раньше болел?
4: Да, все время были.
20: А там нормально. Какие там Лос Пингвинос, какие там еще команды?
4: Там Антарктидус Сантус.
20: Антарктидус Сантус?
4: Индапультус.
20: Индапультус. Индапультус — это мы с Артемом сейчас.
19: Ладедос де ла Морозос.
20: Ладедос де ла Морозос. Да, ну и что делать после
19: этого?
20: Давай
19: еще кого-то.
20: Давай. Спасибо тебе, Серенька. Давай, держись. Итак, обсуждаем сегодня развитие бразильского футбола, куда он идет, куда движется, векторы, все вот это.
19: Ну, давай, не будем совсем, а то...
20: Ну, да, чтобы не превращать в футбольную обозрение.
19: Давай южноамериканский футбол, не только бразильский, потому что там еще есть... Пуэрто-Рико, Аргентина, что, Чили, чилийский футбол вообще-то, это же вообще, ты бы видел, что они там вытворяют.
20: Здравствуйте.
19: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
19: Алло, привет.
20: Здравствуйте. Судя по всему, вы далековато вообще находитесь от южноамериканского футбола.
19: Не, я думаю, она понимает.
20: Хотя не факт.
19: Смотри, давай вопрос такой. Тебе на засыпку, чтобы проверить, насколько ты знаешь южноамериканский футбол. Какая первая команда в истории южноамериканского футбола переплыла через пролив Дрейка?
20: Рэпера Дрейка, да?
19: Да.
5: Помню, помню только, что там, по-моему, Газаев у них был, да, тренером?
20: Да.
5: Вот это помню. А помню, такой был Кириченко там.
20: Кириченко, да, знаменитый бразильский футболист, да.
5: Да, да, да.
20: А Газаев бразильский тренер знаменитый. Все правильно. Вот, оказывается, вы разбираетесь.
5: Вот тогда был футбол отличный.
20: Да, сейчас-то уже, конечно, не то.
19: Да, сейчас уже смотришь и думаешь, ребята, вот эти придумали все вот эти ВАР и прочее. Уже как-то...
20: Газаев и Кириченко без них справлялись, вон на каком уровне.
19: Конечно. Раньше вот спорили, есть гол, нет, какой-то до Махача какого-то доходило, а сейчас они смотрят эти камеры свои. Это вообще забрали футбольный дух.
20: Как у вас дела? Все хорошо? Все нормально?
5: Все отлично. Да, привет вам огромный из Екатеринбурга.
19: И вам привет.
20: Вот, привет, привет, привет.
5: Да, слушаю вас.
19: А в Екатеринбурге какая футбольная команда?
20: Урал.
19: Урал, а вторая?
5: Урал.
19: Урал 2.
5: Автомобилист есть, хоккейная.
19: А, все, хорошо.
20: Разобрался, Артем? Следующая тема – уральский футбол. Но это будет уже в следующий УРАЗ. На перерыв. Точнее, утренний тайм-аут.
8: +1 на новом радио.
9: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 9 июня, в Красноярске небольшой дождь. Днем +23, ночью +16. Ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
15: Реклама. Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
21: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
22: Я на тебе женюсь.
21: И от нее уже никуда не деться.
23: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
21: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
24: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астери.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро, салют, один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе, новое радио, суперхиты, суперновинки на базе. Огромное спасибо вам за аналитику по поводу южноамериканского футбола. Сегодня вот мы обсуждаем эту тему, отмечаем такой праздник, как День южноамериканского футбола. И вот тут вот написали, я даже репостнул это к нам в канал, потому что меня вот впечатлило сильно. Сразу видно человека, который следил за Васко еще до того, как узнал, что у них 17 место. Такая преданность клубу сейчас редко встречается. В целом, разбор интересный, но если уж говорить предметно, немного удивило отсутствие анализа игры через фланги. Блин, они же реально футболисты, это на полном серьезе, вот такую фигню обычно друг другу и затирают всякие аналитики. Все обычно упираются в фамилии игроков и фигуру тренера, а реальные проблемы Васко последних сезонов лежат гораздо глубже. Странно, при таком подобном разборе вообще не затронули вопрос латералей. Без этого картину по Васко сложно считать полной. Что такое латерали? Ну и, конечно, хотелось бы больше конкретики по тому, как именно Рената Гаушу должен превратить команду 17-го места в коллектив, который, цитирую, вынесет всех. Пока что между этими двумя тезисами остается небольшой аналитический зазор.
3: Я люблю футбол, с детства его смотрю, но как будто бы уже очень давно меня так удивляло, насколько серьезно люди к этому относятся.
2: Абсолютно.
3: Вот я тоже обставлен всеми этими аналитическими программами на Ютубе, смотрю много футбола, не всегда вникаю, но смотрю, реально, фончиком поставлю там. Но как же мы серьезно ко всему относятся. Это же просто игра, в конце концов. Понятно, что это бизнес большой, деньги, там, часть жизни. Но с какими умными лицами вот это вот все перебирается. Вот это так, там, латераль, там, пас, там,
2: хаббит. Мне кажется, люди 4, просто 3, пытаются 2. Какие-то закрыть внутренние эти, что ты ни в чем больше не разбираешься.
3: Может быть, отчасти. Надо, конечно, выдыхать иногда. Там что-то какие-то конфликты, серьезные конфликты, да, рукоприкладство доходящие. Да, господи, да это просто игра. Пришли, получили удовольствие, пошли домой. Ну, там обсудили.
2: Так, конечно. И самое интересное, есть люди, которые это все слушают и тоже считают, что они при этом специалисты,
3: да,
2: очень крутые.
3: Да, в комментариях какие-то батлы, там, да, баталии там разворачиваются. Да хорош,
2: я вообще офигел как-то. Я ради прикола хотел постримить, сейчас вот была Лига Чемпионов, насколько я понимаю, ради прикола хотел со своими комментариями человека, который вообще ничего в футболе не понимает, постримить это. Но я резко понял, что нельзя. Нельзя стримить футбол, который показывается, ну, потому что тебе там сразу заблокируют каналы и так далее. И я нарвался на канал, который, знаешь, как из этого выкрутился? Сидят просто четыре чела. Они стримили так футбол. Сидят четыре чела.
3: Перевернули стол.
2: Нет. Они сидели просто вот так вот. В левом нижнем углу было нарисовано вот так вот футбольное поле. И на нем вот типа были вот эти вот какие-то типа
3: эти
2: футболисты.
3: Фишечки.
2: Да, но это в компьютерном, они не сами двигали. И вот эти вот фишечки в какие-то типа моменты двигались просто. Не постоянно, а двигались, чтобы какие-то моменты. И они вот на фоне того, что они вот в этом уголке видели, они сидели, обозревали. Так, ну, судя по всему, там сейчас ПСЖ они там отбили. И у этого были зрители. Много зрителей. Там было тысячи или сколько-то вроде того.
3: Ну, понятно, что мы, когда смотрим футбол и анализируем, мы отвлекаемся от проблем в реальной жизни. Ты начинаешь туда вот погружаться. Не в проблемы, а в футбол. Да. И как-то отключаешься. Слушай, а вот если, допустим, поставить телевизор на заднем плане, и вот четыре человека обсуждают.
2: Я вот не знаю.
3: Ну, какой-то такой вот маленькая картинка.
2: Не знаю. Я не знаю, но мне кажется, тоже нельзя, иначе бы тогда они бы это... Слушай, а есть же люди, которые футбол вообще по радио слушают.
3: Раньше слушали по радио. Нормально было. Я не знаю, как без картинки. Вот как мне дедушка говорил, дедушка вот мой, он футболист, тоже был профессиональный, насколько это можно было в Советском Союзе, вратарь он был. И он говорит, сейчас комментаторы, типа, раздражают. А вот комментаторы были оправданы тогда, когда мы слушали по радио. Тогда, да, да, нужен, чтобы постоянно подробный комментарий того, что происходит. А сейчас, типа, они только отвлекают вот это все. Представляешь, вот так сидишь около приемника, и там выходит удар, мимо.
2: Да.
3: И, все,
2: и ты ничего
3: просто
2: не
3: видишь. Просто фантазия вот так на 140%. Да.
2: Офигеть.
3: А сейчас смотрим, понакупим себе телевизоров 100 дюймов диагонали, и еще и нет, полглаза вот так смотришь, там что-нибудь.
2: И удовольствие от этого получаешь ты в тысячу раз меньше, чем твой дедушка, когда он по радио слушал и сам додумывал, там представлял. Потому что фантазия развивала, что это было невероятно красивый футбол, а сейчас ты это видишь и ничего не чувствуешь.
3: Да ты как придешь в кино, там супер графика, все такое красивое, а кайфа нет. Почему?
2: Души нет уже, душу забрали.
3: Как Mortal Kombat 2. Ну все классно, вообще идеальная картинка. Думаю, сидишь, ну ладно, понять. А, Джонни Кейдж, ладно. Побрюзжали немножечко по прошлому, теперь возвращаемся в реальность, где звучит аккордеон.
2: Почти, кстати. Или это аккордеон?
3: Это флэшн?
2: Да-да-да. А что это за инструмент?
3: Аккордеон.
2: Да?
3: Вот этот. А, вот этот в песне?
2: Да. Вот это...

0: Но сводить треки я так и не научился. Когда-нибудь научимся. Когда уже не надо.
1: Да кому
0: будет.
1: Это надо? Да, конечно, слабаки только сводят.
0: Это вот правда.
1: Настоящие альфа-самцы выходят и говорят, я не свел.
0: И че? Да. И что мне сделаете теперь? Вот такой вот я диджей.
1: Да, самое главное... Новости! У нас есть новости! Новости!
0: Да!
1: Новости!
0: У нас как раз второй выход 9 часа, это новости. А новости у нас сегодня вот такие. Смотрите. IT-конечницы, способные рассказывать новости, стали новым трендом. В Кремниевой долине вырос спрос на девушек, которые могут предложить не только, но и обсудить последние новости в мире технологий. Вот тут даже рассказывают, сколько вот люди готовы платить 5000 рублей в час. Ой, 5000 долларов в час за это.
1: Рублей. В Кремниевой долине там. Все так плохо у него. Уже, во-первых, в рублях рассчитываются. Все понятно. Докатились.
0: При этом, значит, девушка рассказывала, что раньше она была финансистом, но ушла из профессии, испугавшись, что ее заменит ИИ. И пошла вот... предоставлять, значит, ну вот она, видишь, как оказалось, она финансист, она может и поговорить, и, в общем, и...
1: И что?
0: Ну, там...
1: И послушать, да.
0: И, ну, там... Нет, ну...
1: И поговорить, бы... все понятно, в микрофон. Так, и что еще?
0: Сейчас у нее огромный поток клиентов, особенно из NVIDIA, которые зарабатывают на буме искусственного интеллекта.
2: Пять тысяч рублей в час.
1: Сейчас же Эльдара на подъезд.
2: Вот это они там в Кремниевой долине плохо у них все.
1: А мы вам говорили. Следите за госдолгом своим. Из космоса видно.
0: Так, ладно. Идем дальше.
1: У меня есть новость, рубрика из разряда «Хозяйки на заметку».
0: Давай.
1: Вот это титулованный адвокат именитый заявил, что жена может отсудить подарки, подаренные мужем любовнице.
0: А я что-то читал про это, да, там.
1: Да, все, то есть подарил, грубо говоря, простым языком, подарил ваш муж любовнице тачку, можно отсудить половину.
0: Да.
1: Вот. Либо целую забрать, но вторую часть ему отдать. Да. Главное доказать, да, что это были, ну, что это куплено на ваши общие деньги. А в браке все общие
0: все
1: деньги.
0: Все общие.
1: Поэтому...
0: Там история как раз была, что, значит, девушка... ты эту новость читал, да?
1: Ну, тут уже комментарий адвоката, видимо, относительно этой новости.
0: Ну да, значит, девушка, она в спортзале... У нее, значит, был брак. И брак этот, значит, ну, она решила себя как-то улучшить, потому что поняла, что брак трещит по швам, надо заняться телом, и пошла в спортзал. И в спортзале, в раздевалке в женской, она подслушала разговор двух женщин, которые говорят, вот мне вот мой там любовник там тачку подарил. И причем в полных подробностях это описывала, и эта женщина узнала в том рассказе своего мужа.
1: Ничего себе.
0: И как... И
1: она... Потому что она сказала, вот, кстати, его жена.
0: Да, она, короче, узнала своего мужа, но она не стала ничего никак это. В итоге, конечно, подала на развод и так далее. А когда подавала она на развод, она вспомнила, что они делали брачный контракт, когда поженились. И по брачному контракту все, что они нажили... короче, там был такой пункт, изменщик. Он получает свободу просто, видимо, о которой он мечтал. А вот тот, кого обманули, предали, он получает все остальное. И таким образом машина даже, которую он подарил любовнице, перешла в собственность жене.
1: По брачному договору, конечно. А я так понимаю, что и без договора, то есть все совместно нажитое имущество, оно считается общим. Вот. И в том числе, если было подарено кому-то, передано третьему
0: лицу. А если ты на нее оформил, тогда же уже нет?
1: Ну, купил-то ты на ваши
0: бабки. Купил,
1: бабки.
0: Но оформил на...
1: И написано, что там уже детали появились, что оспорить можно в течение года с момента, когда вы узнали о нарушении своих прав. Короче, и сложновато доказать сам факт дарения.
0: Знаем мы эти неторопливые оспаривания, когда квартиру купил у бабушки, которая потом сказала, ну, это мошенники, и вы потом 2 года вместе с этой бабушкой живете, ждете, пока там решат в итоге, чья это квартира. Видел, я терился. Такая новость, которая, кстати говоря, довольно интересно звучит, особенно в свете того, что у нас реально у всех зависимости от маркетплейсов. В Корее набирают популярные сайты для фейкового шопинга. На сайтах по доставке одежды или еды вы добавляете товары в корзину, в вбиваете адрес и делаете заказ. Курьер якобы выезжает по вашему адресу, его передвижение даже показывается на карте. Вот этот вот скейтборд едет, вот как. Uh-huh. Но на самом деле вам ничего не везут, и деньги с карты тоже не списывают. Говорят, таким образом можно побороть шопоголизм или даже голод, получить заряд быстрого дофамина и, самое главное, сэкономить деньги.
1: Что побороть?
0: Шопоголизм. То есть ты в итоге типа сделал заказ, едет курьер, но ничего тебе не привозит. По-моему, меня это только выведет из себя.
1: Да.
0: Особенно, когда ты видишь, что курьер там тебе везет какую-нибудь еду, и вот он там где-то застрял или долго стоит. Меня это, наоборот, не успокаивает. Я еще беситься сильнее начинаю.
1: Ну да, когда такси вызываешь и смотришь, что водитель, ну машинка эта желтенькая, 0,001 тысячную секунды на месте стоит и не едет.
0: Да если бы... Да ладно уж, если б так. И вот еще новость такая. Есть 90 минут тренировок в неделю продлевает жизнь на 50%, доказали ученые. То есть ты вот, допустим, тебе уже 100 лет.
1: Допустим.
0: 100 лет. Ты уже вообще 100 лет, ты уже ничего. И ты просто по 90 минут в день занимаешься и до 150 доживаешь. Ну, получается же так. Один день 90 минут позанимался, на 50 лет подольше пожил. Ну, короче, тут полтора часа в качалке снижают риск смерти на 13%, проблем с сердцем на 19%, заболевания нервные на 27%, депрессия и тревожность практически сходят на нет. Ну, то есть, типа, чуть-чуть позаниматься надо, и ты не будешь депрессовать, и даже меньше с 13% вероятностью, что умрешь. То есть, раньше, допустим, вероятность, там, что тебя самокат собьет, была там 1000%, а останется 987%.
1: Ты бы хотел до 150 дожить?
0: О, так я же так и планирую.
1: Прикинь, это же на пенсию выходишь, и ты сколько-то там в 70 лет живешь за вообще счет вообще чужих,
0: ну, счет государства. Так да. И вы будете вот мне со своих налогов платить эти пенсию, я буду вот так чилить.
1: Да, с уткой под кроватью.
0: Да, и вы будете еще это жестко меня уважать обязаны.
1: Почему?
0: Ну, потому из-за что возраста. Я пожил, конечно. А. Я буду бегать, кошмарить всех и учить. А вы будете такие: о,
1: а вот ты будешь ходить вот так, шаркая по полу тапками и в трениках с оттянутыми?
0: Конечно.
1: Класс.
0: Так я вообще, вы что, ну да.
1: Но при этом в кепке Алькатрас.
0: Да.
1: Тебя будут звать во дворе дед Алькатрас.
0: Так и будут. А я потому что, так это они, да там вообще... Ну я не придумал, что все, давай на рекламу, пожалуйста. Давай.
3: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: было раньше.
1: Помоги, помоги, я солдат.
0: По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это армия судьбы навсегда.
0: В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
2: Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.

0: Давай худей! Заказывай в приложении SushiSell.
1: Тимина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.

0: 8 12+.
1: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
0: Застройщику СЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
4: «Новое радио».

0: Кирой Траум.
1: 8-495-232-16-32. У нас сегодня важная тема, которая каждому слушателю буквально попала в душу. Наконец-то она была найдена, которая охватит максимальное количество
2: людей. То, что нас всех связывает
1: людей.
2: Так или иначе, это да. Южноамериканский футбол.
1: Южноамериканский футбол. И мы сегодня обсуждаем, вот какая команда из южноамериканского футбола импонирует вам больше всех. Может быть, это Коринтианс, может быть, это Васко да Гама, может быть, Бока Хуниорс, Ривер Плейт. Есть много хороших. Может, вы больше фанат чилийского футбола или боливийского. Может, вам нравится
2: пуэрториканский
1: футбол. Звоните, пожалуйста, и рассказывайте, какой вот вам импонирует больше клуб из южноамериканского футбола. Кстати говоря, одно же время, прям на протяжении очень долгого времени бразильцы считались вообще самыми сильными, чуть ли не досягаемыми футболистами. В мире.
2: А потом 7-1 от Германии. Бац, и все.
1: Алло, привет.
2: Здравствуйте.
3: Алло, Кирилл, Артем, привет. Это привет. Роман с Ижевска вам звонит.
1: Привет, Роман,
3: привет,
1: из Ижевска.
3: Привет, ребят.
1: Привет, рассказывай, пожалуйста, да, как Ижевск вообще шарит за южноамериканский футбол?
3: В основном тут все южноамериканцы играют у нас.
1: Ага.
3: Только они все рыженькие и в веснушках, понимаешь? Мы тут рядом с Пермью стоим.
1: Ага. Подожди, а какая команда они футбольная
3: у нас
1: из Ижевска?
3: Такие. Кочетовы.
1: Что?
2: Кочетовы.
1: Кочетовы? Это команда так называется?
2: Да, ФК Кочетовы.
3: Да, да. Команда Кочетовых.
1: Подождите, вы меня надо мной сейчас...
2: Я понятия не имею, Артем.
1: Подожди, какая футбольная команда в Ижевске?
2: Кочетовы, он же сказал.
1: Какие Кочетовы?
3: Кочетовы, конечно. Бразильская команда. Наша удмуртская.
2: Бразильская команда из Удмуртии. Кочетовы.
3: Мы к тебе в Пермь приезжали, наша команда.
1: Почему ко мне в Пермь? Я... Кочетовы, ФК, ну, нету такого?
3: Нет.
2: Пошел проверять. Рэпер повелся.
1: Кирилл Кочетов, российский футболист, выступавший за пермские клубы «Амкар» и «Уралец», а также за ФК «Звезда». А, ну он умер уже.
3: Конечно, конечно. А, ну вот. Перевозчиков у нас известный футболист. Вахрушевы. Не знаешь таких?
1: Перевозчиков?
3: Вахрушев, Перевозчиков, Кочетов. Много таких известных.
1: Ладушев? Кто? Как ты сказал?
3: Вахрушев.
1: А, Вахрушев. И Перевозчиков.
3: Вахрушев, да.
1: Они
3: и Перевозчиков.
1: В... Они все играют в ФК Кочетово.
2: В Удмуртии много Перевозчиков.
3: Они во второй лиге играют. Во второй лиге
1: во
3: играют.
1: Во второй лиге южноамериканского футбола?
3: Южноижевска.
1: А,
2: Южноижевского футбола.
1: У них там своя, типа, это как его, лига.
3: Ну, конечно, своя тут
2: но
3: у нас.
2: Но они играют,
3: конечно,
2: в Южной Америке, но базируются в Ижевске.
1: Да.
3: В основном так, да.
1: То есть это вот сегодня даже... Ривер Плейт против ФК Кочетовы.
3: Ой, кто меня узнал, всем привет.
1: Ладно, давай,
2: все узнали. Ты что, Кочетовым привет и Вахрушеву, главное.
3: Вахрушевы, не забудьте Вахрушева, нашего известного. Кочетова команда.
1: И Переводчикова.
2: Команда Кочетова.
1: Это, знаешь, команда должна называться...
3: Обратно почитайте. Артем, обратно прочитай Кочетов.
1: Да я не умею.
3: Там все поймете.
1: Надо не Кочетов и сыновья. Вот так вот команда должна называться.
3: Ну, разберетесь, ладно.
2: Я все это время я читаю назад в уме.
1: Подожди, ладно, брат, пока. Я сейчас обратно...
2: Течок.
1: Ну, а и чё? Ватерчок. А что?
2: Что сегодня? Один слушатель лучше другого вообще.
1: Давай так следующий. Оно ничего не значит.
2: Он тебя затроллил раз в ФК Кочетовым, потом говорит, почитай назад, и ушел.
1: И тоже ничего не произошло вообще абсолютно. Алло, привет.
4: Алло,
1: привет, как тебя зовут?
4: Леня зовут, с Екатеринбурга.
1: Леня из Екатеринбурга, привет.
4: Да.
2: Ну что-то Леня серьезный какой-то, я боюсь, что с ним...
1: Смотри, он серьезный, он либо ничего не знает про Америку, Южную Америку, либо все знает и сейчас нам распетляет жестко. Брат, Леня, надо рассказать, какая любимая.
4: Нет, я не знаю, вот вообще футбол это не мое. Давай лучше поговорим про баскетбол, про NBA, сейчас идет... Завершающие уже игры.
1: Нет, смотри, тогда давай обсудим чемпионат тогда Хорватии по баскетболу. Вот тебе какие команды? Црвена Звезда.
4: Ну, это тоже не мое. Сербия.
1: Ну, Сербия, Хорватия.
2: Подожди, давай, вот ты не знаешь, ну какие предположи, какие баскетбольные клубы в Хорватии могут быть? Как они называются?
1: Тито.
4: Предположить?
2: Да, предположи.
4: Хорваты?
1: Баскетбольный клуб «Хорваты», да.
2: Играют с баскетбольным клубом «Русские».
1: Да, и они играют... Нет, баскетбольный клуб «Хорваты» играется в Кокочетово.
2: Да, и там звезда Вахрушев.
1: Да, и переводчиков.
2: А чтобы, да, понимать друг друга, нужен переводчиков.
1: Да, ладно, брат, спасибо.
2: Ну, супер, поиграли.
1: Пока, хорошего дня. Видишь, какая тема смешная оказалась? В итоге все шарят, как оказалось. За какой-нибудь футбол так точно. Так, еще звоночек примем, пока хорошо идем. Алло, привет.
0: Артем, Кирилл, привет.
1: Привет.
0: Долго до вас так дозвониться хотел. Наконец-то дозвонился. Ура, мне повезло.
1: Тоже Урал,
0: да? Меня зовут Илья, я из Ижевска.
1: Ну, Ижевск. А как так? Только что был Ижевск, потом Екатеринбург, потом опять Ижевск. Подожди, у вас
0: не
1: есть...
0: Знаю,
1: смотри, ты из Ижевска, правильно?
0: Да.
1: У вас есть ФК Кочетовы, или он нас разводил просто только что?
0: Как хочет его, нет, я не знаю таких.
1: А переводчиков есть такой футболист известный?
2: Так если он не знает, это не значит, что нет такого клуба.
1: Да?
2: Да.
1: Но он сказал, что это прям у них легенда.
2: Вахрушева, знаешь?
0: Ижевский клуб. Ну, Вахрушевы, Переводчиковы. В Ижевске вообще такая популярная.
2: Вот, видишь, это известные люди, да. Это спортсмены, да, местные и очень популярные.
1: Все-таки есть, значит. Подожди, а как футбольный клуб?
2: У них там... У вас же... Как вас? У вас звезда называется? Как клуб называется в Ижевске?
1: Было бы смешно, если бы я его спросил, а как в итоге-то называется футбольный клуб? Он сказал бы, ФК Кочетово.
2: Не дожал чуть-чуть.
0: Клуб называется типа «Газмят» из нашей Раши.
1: Ага. Короче, у вас в Ижевске пока нет футбольного команда, но известные футболисты уже есть.
0: Я не скажу, что какие-то известные футболисты. Я про наших спортсменов не знаю. Единственное, кто знаю, это биатлонисты известные.
1: Угу. Оли Эйнер Бьерндален. Он из Ижевска, кстати.
0: Нет, Иван Черезов, например.
1: Он из Ижевска?
2: Ну, а почему нет?
0: Да.
1: Ну, круто.
0: Потом...
1: Я последний раз помню, когда вот Губерниев это все комментировал, вот эти имена на слуху были очень сильно.
2: Ну, понятно. По-любому... Да. Подожди, по-любому есть в Ижевске футбольный клуб Ижевск, например.
1: Ну, наверное.
0: Нет, футбольный клуб типа «Зенит» есть.
2: «Зенит» Ижевск есть, да, точно. Не «Звезда», «Зенит».
1: Но тебе нельзя за такой клуб болеть, Кирилл.
0: «Газпром», по-моему, еще есть.
2: Кто есть?
0: Вот «Газпром», по-моему.
2: «Газпром» есть.
1: Ну, есть, конечно. Еще как. Ладно, давай.
2: Понятно.
1: Все, давай, ну, пока.
2: Скидывай.
1: А что, так уже
2: любишь
1: это...
2: ты скидывать людей на полуслове?
1: Главное уйти вовремя просто. Ну, ладно, тогда...
2: Да.
1: Это...
2: Уходим на паузу.
1: Да.
5: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
6: Всем привет, это главный чарт отчизны.
7: Высшая лига нового радио.
6: С вами Роман Емельянов
7: и Макс Астахов.
6: Поехали!
5: Четверг, 16:00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
8: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей.
9: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техно плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.

0: Я тут, короче, немножко за эфиром накидывал какую-то песню. Мы давно песни не переделывали. И вот я решил пофантазировать. Интересно, что было бы, если бы, вот, допустим, Мияги и Энди Панда родились бы, вот, ну, не в России, а где-нибудь в ГДР. Интересно. И вот года в 80-м, вот так вот. Хотелось какую-то такую вот переделать песню. Такую, чтобы вот Светлана Михайловна могла вот так ножкой, вот так вот, в своей вот этой
1: по линолеуму, да?
0: Да, в своей вот этой шапке каракулевой. И я вот взял минус, который называется «Cherry Cherry Lady», и текст, который называется «Miyagi Andy Panda Minor». Вот, и сейчас попробуем. Вам может показаться, что я начну чуть раньше, чем надо, но так и надо.
1: Не, преждевременно, не пугайтесь, так сказать, да?
0: Да, потому что там вот Modern Talking, они вот использовали такое модное и молодежное явление, как куплет не из, не из 8 строчек, а из 6, вот почему-то. Поэтому чуть пораньше приходится начинать. Погнали. Кирилл, включайся. Uh-huh.

подоверять и без устали жаловался на людей. Караван горемел и негодяй потешал себя баснями о воде. Но то были миражи, то покаяние найдем, а и ко меня скорей. Пустынями верными

0: Смотри, там прям ложилось. Смотри, стой, давай еще раз отмотаем давай назад. Там прям как в оригинале у Мияги легло, поэтому я... А как надо, где начинать теперь?
1: Это еще, по-моему,

0: громче, и потом
1: ты второй куплет. Как Томас Андерс.
0: Ну давай, вторая часть твоя.
1: Так, без подготовки.
0: Сейчас, и через этот.
1: Еще раз, да.
2: Как сложно они там навертели-то,
0: так
2: а?
0: Я говорю, там вообще. Вот сейчас.

0: не могу высокие брать, у меня пока голос на высокий не работает. Ну, прикольно ложится.
1: Да.
0: А если этот куплет Инди-Панды... Ой-ой-ой. Я случайно выключил. Настроение лоу-фай, тело минор, как и трек зай. Понял, чувства эти подвели меня, я запомнил Till We Die. Тело минор, я не веселюсь, тело минор. Минус кончился.
1: И типичный трюк вот этих 80-х, все, на фейдап.
0: На фейда просто ушли, блин. Ну и все
2: мое
0: тогда.
2: Мое тело минор,
0: ну, ты оперная певица жалей, в какой-то момент проснулась.
2: Грязными пальцами трожь мою.
0: Да. Не, здорово, прям легло, отлично вообще.
3: Я без репетиции, было бы еще репетиция.
0: Потому что профессиональный человек. Так, Калина, как Любовь Михайловна исполняет. Ну да, у тебя вот это вот...
3: А пришло время признаться, я...
0: Как оперная певица в какой-то момент, вот это, знаешь, Надежда Ангарская.
1: Как оперная.
0: Да.
1: Надежда Ангарская — это комикесса.
0: Да.
1: Ты имел в виду Монсеррат Кабалье?
0: Нет, Надежда Ангарская, она же еще поет вроде, или нет?
1: А, ну, наверное.
0: Ну вот, так что так же. Ну так, у меня сейчас...
1: Как оперная певица Монсеррат Кабалье.
0: Ну ты чего вообще?
3: На паузу, уходим. Итак, дорогие друзья.
0: У нас Wild Ways.
3: Группа, да, Wild Ways.
0: Она уже, они...
1: Уже они вот тут вот
0: они там уже по пороге вот так уже чувствуют, как они вот так вот об это... Даже дверь вытирают ботинки.
3: Не, не об такую штуку, от которой надо вот грязь вот эта с подошвы.
0: Такая вот ребристая с этим...
3: Ну, типа, да.
0: Ага.
4: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 10 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
5: Реклама. Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления, детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».
7: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
8: В этом весь ты.
7: И в этом весь ты, Т-банк.
9: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
11: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы, большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
12: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
13: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33. Новое.

0: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
1: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун. На новом радио.
2: Здорово.
3: Здравствуйте, здравствуйте. Здорово, ребята, никого нет.
2: Здорово, ребята.
3: Почему-то, может быть, к нам не хотят люди ходить.
2: Здорово, ребята. Никого нет в студии. Почему-то.
3: Алло!
2: Нет никого.
3: Алло, гости!
2: Так и не гостей нет никого вообще, никого нет. Ну и тогда, а сходи позырь, они там есть хотя бы в гримерке? Сейчас Кирилл сходит, позырит. Позыркает немножко, поглядит.
4: Ты знаешь, вообще...
2: Тишина, да? А?
4: Кого?
2: Может, они не у нас сегодня? Да нет, была афиша.
4: Вроде афиша была. Может, опять в вечернем шоу?
2: Нет, было написано в 1 плюс 1. Ну и ладно тогда. Это же...
3: Значит, обсуждаем бразильский и южноамериканский футбол.
2: Мы же
3: в
2: у нас
3: целом.
2: Эфир, солдат спецслужбы идет. Мы же в эфире все равно. А это ребята, они, получается, у них меньше эфирного времени будет.
5: Ну да, я сейчас перепроверю, подожди.
2: А у нас значит... точно, я афишу видел, это вчера выкладывали.
5: Может,
2: Wild Ways группа. Может, у нас в 1 плюс 1. Знаю, все ребята.
5: 10.00, 9 июня, все правильно.
2: И.
5: О, а завтра Доминик Джокер.
2: Да.
5: Ой, мне так нравится, когда он приходит. Он такой
2: он был...
5: хороший.
2: Да.
5: У нас, по-моему, раз-два был даже.
2: Нет, один раз.
5: Один раз.
3: Он
5: один
3: такой
5: раз.
3: Добряк, веселый. Сейчас
2: и он
3: Артем
2: спел
3: будет его
2: даже.
3: Гасить опять. Я присоединюсь.
2: Он, да.
3: Он будет же... улыбаться и смеяться.
2: Он же пел даже. И я думаю, и опять споет. Ну, понятно, какую песню у нас другие не интересуют, да?
5: Доминик Джокер — это человек, который один из немногих, из пяти на моей памяти, кто приходит и по имени знает, к кому он пришел всегда, и здоровается по имени. Это очень приятно.
2: Да, вот он прям так и сказал. Игорь, Диман,
3: Игорь,
2: салют.
3: Стас, Леха.
2: Да. Вот Олег пришел уже.
5: Ладно, Олег пришел.
2: Что-то ты не очень
5: Олег,
2: похож.
5: Олег, а там что, гробовая тишина? Это никого нет, что ли?
4: Никого.
2: Олег, честно говоря, на мужа Мэри Гу ты не очень похож.
3: Но придется за неимением другого, пожалуйста,
2: да, за неимением другого мужа Мэри Гу сегодня мы общаемся вот с этим человечком. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Меня зовут Мэри Гу.
5: Нет, тебя зовут Толя.
2: Толя.
6: Толя.
5: Совсем
6: Анатолий.
5: Забылся в этом союзе, в этом браке.
2: Анатолий,
5: у тебя имя есть?
2: Как вот? Рок-группа.
5: Да. Wild Ways.
2: Да,
5: Wild.
6: Так. Да, есть такая.
2: Надо на Wild Way сегодня зайти, кстати, будет. Мне там приехали.
5: Вот твои песни. Вот какую-то песню, наверное, принесли нам, да? А что смешного?
2: Да. Что смеешься? Над собой смеешься.
6: Мне страшно просто, что сейчас Толя Wild Way слушает.
2: Ага.
6: Я боюсь...
5: Не, а что страшного? Толя Wild Ways эфир федеральный.
6: Я просто потом после эфира получу по лицу, если он придет.
2: Ну да, ты видел, какой Толя Wild Ways? Он, скорее всего, тебя выщелкнет вообще легко.
6: По лицу получу.
2: Он? Ты видел, какой он жесткий вообще, опасный тип?
6: Видел.
5: Wild Ways, вообще-то нет.
2: Так я же это...
3: А это прекрасно.
2: Конечно.
3: Все, я понял.
2: Олег, да ты, если что, на него упадешь просто, и все. И...
6: Как шкаф.
2: Ну да, и все, как шкаф-купе.
5: Есть шкаф-купе, есть шкаф-плацкарт, и сидячий еще есть шкаф.
2: Да.
5: Вот ты, кстати, сейчас сидишь. Здравствуй, Олег.
6: Здравствуйте.
5: Как твои дела? Все нормально?
6: Да хорошо, да.
5: Что новенького произошло за вчерашний день?
6: За вчерашний день... Слушай, я что-то вырубился очень рано. А потом такой проснулся и такой, точно, детская минутка.
5: Детскую минутку, да. Молодец. И смиксовал там даже красиво.
6: Да.
2: А знаешь, почему Олег, он как шкаф-купе?
5: Как?
2: Потому что почему? Он, чтобы закрылся, надо коленкой как следует уж трамбовать.
6: Не, ну это хорошее.
2: Ну, конечно.
5: Олег, ну что ему все сходит с рук?
6: Ну, понимаешь, я просто понимаю, что это шутки.
5: А,
2: понятно. Да.
6: И я понимаю, какой все-таки Артем в жизни.
2: Да.
5: А какой?
6: И как бы на таких не обижаются.
2: Да.
6: Да и тем более, обижаться тоже плохо.
2: Вообще-то. И мужчину только огорчить можно, обидеть нельзя, ясно?
6: Вот.
2: Так что огорчить. Вот так.
5: Ясно. Ну вот, заруинили нам эфир, вот все.
2: Я вообще-то теперь могу считаться официально самым сильным ведущим.
5: Почему?
2: Если что.
5: А.
2: Ну, вы видели, какую я там шину тягал вообще? Я теперь самый сильный ведущий.
6: А я, кстати, так и не посмотрел.
2: Ну и вот. Так и лучше не смотри, а то испугаешься, потом будешь ко мне на «вы» обращаться. Я знаю таких.
5: Знаешь, как у нас проверяли, сильно ты или не сильно?
2: Как?
5: Подними.
6: Ничего себе.
2: И я такой бросился подниматься.
5: Ну ты же сильный, конечно, надо подтверждать.
2: Ну, конечно. Так, ладно, давайте послушаем.
5: Ладно, тогда поболтаем о том, о сём, там, поговорим про южноамериканский футбол, как и делали.
2: Я бы, вот, честно говоря, Диму Маликова бы послушал.
5: Да?
2: Угу.
5: Я бы тоже.
6: А Дима Масленников?
2: Нет. Но это они, кстати, в итоге выпустили с Даником трек, вы видели. А вот Дима Маликов. Пожалуйста. Очень прикольно получилось. Дима Маликов приходил, про шоу рассказывал, что они по классике шоу ведут, и они там переосмысляют всякие...
6: По
2: там,
6: классикам шоу ведут.
2: Интересные произведения классические переосмысляют. Uh-huh. И они сделали еще ответвление, где вот переосмысляли русские сказки, и там я уже ведущий. Я прям представляю, какой облом, типа, у гостей они такие идут, думают, что там Маликов ведущий, а там...
5: А там ваш покорный.
2: Ваш покорный слуга. И они сразу в прожарку попадают, жесткую.
6: Medium rare.
2: Нет, там уже well done.
5: Well twice.
2: А,

0: Продолжаем обсуждать южноамериканский футбол, потому что группа Wild Ways пока что не уважила нас своим присутствием. Но, тем не менее, у нас всегда, если что, есть...
1: Американский футбол.
0: Южноамериканский футбол. Да. И так что, смотрите, я вот как считаю. Ривер Плейт, а какие там вообще команды есть? А то мы что-то одни и те же команды...
1: Бока-Хуниорс, Ривер Плейт.
0: Это мы уже поняли. Ну вот смотри... Допустим, вот из команды из Мендеса Годой Круз, Велес Сарсфилд.
1: Какой Круз?
0: Годой. Баракас Централис Буэнос-Айреса.
1: Баракас Централис.
0: Да. Угу. Атлетико Тукуман. Аргентинус Хуниорс. Арсенал. Альдо Сиви. Мар дель Плата.
1: Вот это как красиво, да, звучит?
0: Вообще, да. Гимназия и Эсгрима из Ла-Платы, Эстудиантес из Ла-Платы. И они также сейчас где-нибудь на этом, как его,
1: на своем южноамериканском радио.
0: На южноамериканском радио такие, ну прикиньте, а реально у них называется Нахабино. И хихикают, сидят. Нахабино. Ну и все тогда, а чё?
1: Так давай, чё ты, звонки, поехали.
0: А, точно, 8495-232-1632.
1: Да?
0: Звоните, обсуждаем южноамериканский футбол, ждем, пока придет группа Wild West. Но чё-то даже никого, никто не написал, никто ничто задержит.
1: Ну забей, все, поехали,
0: ну,
1: значит,
0: и ладно,
1: значит
0: тогда.
1: Без гостей сегодня.
0: Значит вот так.
1: Язык без гостей. Давай,
0: да.
1: Кто там?
0: А у нас на связи человечек из Саратова, я предполагаю. Ну вот, мы только начали звонки принимать, они сразу пришли. Вы бы хоть предупредили, господа дорогие. Алло, сейчас мы там, у нас уже человек, мы не можем дружить.
1: Здравствуйте,
0: алло,
1: как
0: привет,
1: вас зовут?
0: Как тебя зовут?
2: Здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Алло, здрасте, меня зовут Рита.
0: Рита, расскажите, пожалуйста, и вот южноамериканский футбол, не чужд вам?
1: Только честно.
0: Да.
2: Не понимаю, я не знаю про этот футбол ничего. Ага. Я хочу сказать, что я из Перми.
0: Так.
2: И у нас есть замечательная команда «Амкар».
0: Да. Так.
1: Есть или была?
2: Есть.
1: А сейчас она есть.
2: Ну да, она была, много лет была в этой премьер-лиге, как бы в российской, а потом она, конечно, скатилась.
0: Ага.
1: Ну, она сначала закрылась,
2: да,
1: а потом, видимо, да, возродилась. Я просто не слежу за первым.
0: Ну, что-то, наверное, такое.
1: Но, тем не менее, город гордится,
0: да,
1: правильно?
0: Да.
2: Город гордится, да. У меня муж ходит на каждый матч, ага, как бы.
1: А я, кстати, знаю...
0: Это... Ну, вот это реально фанат футбола, он на каждый матч «Амкара» ходит. Это легко быть фанатом футбола и смотреть матчи «Барселоны»,
1: а знаешь,
0: просто по телеку.
1: У меня есть в голове факт неожиданный. Почему «Амкар» так называется?
0: Почему?
1: Это из двух слов, из двух этих. Аммиак и карбамид.
0: Реально?
1: Да.
0: Офигеть.
1: Вот так вот.
0: Ладно, спасибо за звонок.
1: Спасибо вам большое.
0: Пока, хорошего дня. И у нас в гостях...
1: Ты взял скинул Риту на полусловие.
0: Ну так у нас гость пришел.
1: Так гость
0: уже
1: пришел, время 15 минут 11.
0: Ну, да.
1: Подождет, ничего страшного.
0: Вы бы хоть это написали, мы уже думали, что вы все там это как его.
1: Мы думали, что вы умерли все.
0: Или там в лифте где-нибудь лифт упал с вами, и вы уже Олега даже попросили представить, как будто бы он муж Мэри Гуда.
1: Он вместо тебя сидел, отвечал на вопросы.
0: Но не получилось.
1: Ну что, давай,
3: привет.
1: Здорово.
3: Всем привет, друзья,
1: где ты был? Что произошло?
0: Привет.
3: Да навигация меня подвела.
0: Ну у нас так это... Да навигация подвела, просто вышел позже на 30 минут из дома, проспал.
3: Ехать вот по этим, по перекресткам, по светофорам, считать, просчитывать.
1: А, вот это по шагам называется, новый трюк, когда не работает. Это когда у тебя типа интернет или навигация не работает, в Яндексе можно по шагам, типа вот чекпоинты вот такие. Доехал до этого, нажал, что ты проехал это место, потом другое. Ну типа так, так ты же так ехал, нет?
3: Нет, такой методики я не знал, возможно, если бы знал, бы приехал вовремя.
0: Не, он просто типа считал шаги. Так, до этого светофора 656 шагов, потом направо повернуть там 1866. Да. Потом 1832 шага, и вот ты сбился, и поэтому не там повернул. Рассказывай, ты нам принес.
1: И где,
0: а где ребята,
1: где группа
0: вообще-то? Да.
1: А они еще идут по шагам, скорее всего.
3: Группа, да, все еще идут по шагам. Слушай, да, что принес? Принес вам новые синглы наши.
0: Ага.
3: Я у вас не был давно.
0: Да мы тебя вообще последний раз видели на свадьбе.
3: Подумал, приду сегодня. Вот, да, кстати.
0: Кстати,
3: так и не спросил, как свадьба вам понравилась хоть?
1: Так в смысле, это вы должны у нас спрашивать, понравилось. Конечно, нам понравилось.
0: Нам-то понравилось, конечно. Только это было давно, уже новую надо какую-то.
1: Уже как-то надо еще свадьбу какую-то сыграть вам. Так, хорошо, песни, значит. И все песни за период твоего отсутствия сейчас и послушаем, правильно?
3: Все, да.
1: Все 27 штук.
3: Все 27 штук, что мы выпустили за это время, пока я здесь отсутствовал, вот сегодня надо прогнать. Хотя по 15 секунд.
0: Обязательно это сделаем. Но только у нас на 15 минут меньше осталось. Так бы мы бы еще три альбома успели бы послушать. Вот Олег подкинул песню, которая называется «Wild Ways, не помни». Это что-то из новенького.
3: «Не помни»?
0: «Не помни».
3: Это еще не вышедшая
0: песня. «Не молчи, не молчи». Не молчи.
3: Откуда она у тебя?
1: Это что, твои песни, это настольные вообще песни?
0: Да, конечно, я все песни
1: знаю. Все диски лежат рядом с тобой.
3: Да, «Не молчи», это вот мы выпустили в эту пятницу. В общем, сейчас мы на конвейерное производство встали, трек сочинили. Мы решили, короче, что бы ни написали, выпускаем. Написали, выпускаем.
1: Правильно, не надо задумываться.
3: Типа, да, короче.
0: Я-то вообще огромный фанат. Я так или иначе каждый день сталкиваюсь с таким явлением, которое начинается на Wild и заканчивается на S. Поэтому каждый день... Каждый день я там.
1: Ты про зон? Давай музыку слушать.
0: Чуть попозже вернемся, да. Что-то

0: Сегодня у меня в гостях певица Татьяна Буланова.
1: Для кого ты там безголосо шепелявая?
0: Сейчас как будто бы весь этот успех приписывают. Вот танцоры такие.
1: Я не поеду на гастроли, они без меня не поедут, поэтому без меня все никуда.
0: Суррогатное материнство, есть ЭКО. Есть это желание.
1: Это надо вопрос задавать моему мужу, которому 37 лет. Если он вообще захочет...
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю!
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
8: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский.
3: 16+.
11: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Суперхиты, суперновинки.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: radio.ru. Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун.
1: Толь Валдвейс у нас сегодня в гостях. Ну рассказывай, как жизнь семейная? Что-то поменялось после свадьбы? Или это все штамп просто и...
2: Как жиль, так и жизнь.
3: Слушай, интересно, как американские горки на самом деле. Там вот... Да, бывают яркие периоды, бывают не столь яркие, бывают с адреналином, знаешь, бывают места. Да, бывают такие вот, просто ветерок дует, и как-то все вот ровненько.
1: Хорошо. А как можно, типа, строить семью, когда она в туре, ты в туре? Вы все там, у вас разные графики.
3: Если бы туров у нас стало поменьше, по крайней мере, у жены, так точно. Она почему-то игнорирует теперь туры, как появилась семья.
1: Ну, потому что, а как, надо дома посидеть, ну, а чего? Да. А ты-то наоборот такой, ну, я, наверное, в тур поеду. Она говорит, так ты только из тура вернулся. Да там, знаешь, новый тур вообще мы решили сделать еще больше.

0: Сейчас посмотрим. Кадиллак. Я просто знаю Кадиллак Эскалейд, потому что я же рэпер.
1: Он смотрит не чтобы оценить внешку тачки, а чтобы посмотреть, сколько она стоит.
0: Да нет, я не буду. Подожди, ты сказал, не буду.
2: Доступная
0: вот
2: цена.
0: Подожди, вот такая. Сейчас. Вот это?
2: CT 5, да, только черная.
0: А.
2: Full black.
0: Так она что-то, ты сказал, прям необычная, ну, типа
1: не
0: машина.
1: Не знаю, не так много Кадиллаков у нас, прикольно.
0: Ну, за счет того, что Кадиллак, да.
2: Так, как это.
0: Интересно.
2: Как Hyundai Sonata в целом.
0: Да, ну, по факту, да, но Кадиллак, конечно, шильдик Кадиллак все делает.
1: А вот интересно.
2: Кстати, это сейчас разводило валюты, потому что, по сути, все эти Кадиллаки сейчас все собираются один хрен на тех же заводах в Китае, где собирается все остальное.
0: Они такие сидят, такие.
2: Да, и шильдики разные.
0: Машины там без шильдиков, и они такие, так, ну, что это будет у нас. Давай, наверное, мода. Они такие, да нет, там моду уже выпустили. Вешай Кадиллак, ладно, погнали. Все. И Кадиллак новый. А Кадиллак это американская, да?
1: Ну да. Только Волгу делают у нас. Да?
0: А почему именно такой? Ты не хотел какой-нибудь себе Toyota Tundra или Dodge Ram? Вот ты едешь такой,
2: не,
0: и все прям...
2: Сдавал...
0: И вся группа едет.
2: Не, я сдавал генетический тест, и там было написано 3% народа Северной Америки. Я понял, что я в душе американец, поэтому выбор стоял только в сторону маслкаров, да.
0: Как ты еще русский язык не забыл при всем при этом?
1: А 3%
0: такой. Говорил бы такой, так, как это по-русски?
2: Oh, yes.
0: Oh, shit.
1: Слушай, а кто, вот бытовой вопрос интересный, а кто вас в семье на ПВЗ гоняет?
0: Да.
2: На ПВЗ Максим диджей.
0: Он с вами живет?
2: А, нет, он живет в другом конце Москвы, и поэтому если на ПВЗ нужно через дорогу, он приезжает, чтобы собрать.
0: Ну а вот тебе вот не чуждо сходить реально, вот просто спуститься вниз?
2: Да нет, конечно, я, если честно, всегда хожу на ПВЗ, потому что у нас, кстати, с женой отличительная черта, она всегда заказывает до двери, а я всегда до ПВЗ, потому что думаю, ну будет лишний раз повод
0: выйти из дома, такая же история. Чисто из дома выхожу, мусор выкинуть и на ПВЗ сходить. А если это еще объединить можно в одну походку, тогда вообще супер.
2: Вообще уже 7 тысяч шагов за день.
0: Конечно. Там уже нет-нет, знаешь, я вот себя ловлю на мысли, что у меня ЖК, и вот я вот по этой линии иду, где у меня ПВЗ, пирожки там, и еще там магнит какой-нибудь. А в кафе, чтобы кофе купить, надо на другую сторону перейти. И вот я иной раз уже туда даже не хожу, потому что думаю, ну что это туда сейчас?
1: Ну это так 10 тысяч шагов уже будет. Это
0: так далеко,
1: лишнее, конечно.
0: Далеко идти, поэтому...
1: Давайте послушаем уже песню.
0: Смотри, есть две песни. «Не молчи» и «Капли». Какую бы ты хотел? Сейчас.
2: А мы можем одну песню
0: послушать? Нет, мы обе поставим, с какой хочешь начать.
2: Давайте начнем с «Не молчи» тогда.
0: Почему ты именно ее выбрал для первой песни сегодня?
2: А потому что она более летнее настроение имеет такое.
0: Все.
2: Летний эмо вайб.
0: То есть там не будет, как у тебя в остальных песнях, умирай.
1: Нет, скорее всего, там будет. Там просто день слова «лето» проскочит в середине. Остальное...
0: Да, там будет типа, раньше просто «умер», а сейчас «я умер летом», и все. И вот летняя песня добрая. Там будет гроул сейчас, готовится нам?
2: Есть чуть-чуть.
1: Давай, и грянул гроул, поехали.

0: вон он пошел в разнос, послушайте.
1: Я так и знал. Вот это. Давайте послушаем, она более летняя. Это боль!
0: Да. Слушай, ну,
2: летняя боль.
0: Интересная группа, они вот прям продолжают наследие. Вот Evanescence там тянется, вот это вот Аматори, Стигмата. Как ты считаешь, эта музыка, ну, понятное дело, у тебя на концертах много народу, тем не менее, это сейчас модное слово, нишевая музыка, или
2: нишевая, 100%.
0: Кто аудитория на твоих концертах? Это люди, которые ностальгируют по тем временам?
2: Да,
0: или...
2: на самом деле у нас очень взрослая аудитория стала, и сейчас бывает лишний раз пытаешься, ребят, ну давайте слэм уже какой-то.
0: Ага.
2: А там уже все с отдышкой, вот эти, знаешь.
1: Да. Уже какой слэм, да.
2: И уже, короче, все, ну да, вот от 27 я могу сказать. От уже 27. Mm-hmm. Поэтому...
0: А как ты считаешь, почему вот те группы, которые были популярны в те времена, они сейчас все как-то и за рубежом, в том числе даже и Tokyo Hotel, они что-то пытаются камбэкаться, но как будто бы нет никакого вообще фидбэка. И у нас тоже самая история. Нет. А вот у вас прям попёрло.
2: Да не, мне кажется, во-первых, я хрен знает. Мне, по-моему, кажется, у Tokyo Hotel там, наоборот, сейчас что-то там...
1: Разве?
2: Свели, по-моему, нет? Заново. Ну, там...
3: Ну, нет, у них
2: Каулис,
3: есть, да.
2: Конечно, чуть-чуть сейчас там...
3: Второе пришествие некое есть.
2: Да.
3: Ну, ты, наверное, Tokyo Hotel более легкий рок, наверное, у ребят-то пожестче.
2: Не, мне кажется, в целом, просто тяжелая рок-музыка, она всегда обособленно двигалась.
0: Ага.
2: Как бы, даже когда нет мейнстрима, как бы, там все равно обособленно это движение, оно, типа, всегда существует.
0: Да.
2: То есть... Поэтому, собственно, есть люди на концертах. Просто одно дело, когда там эпоха гранжа, да, и это действительно становится поп, там, как Нирвана, все mm-hmm. такое. Ну, просто сейчас пока, возможно, не эпоха.
0: Сколько у тебя самое большое на концертах, самая большая площадка ты собирал?
2: Стадиум.
0: Стадиум, ну, типа 7-8 тысяч.
2: Ну, там не было, конечно, 7. Во-первых, это все ложь, что стадиум вмещает 7. Максимум вмещает он 6400, учитывая то, что еще обычно еще вписок нужно сделать, человек 300, вот тебе и 6 тысяч в целом.
3: Подожди, а как вот эти люди, вот ты говоришь, не слэмятся, они как вот стоят на концерте? Они хотя бы там, не знаю, козу банально делают там что-нибудь.
2: Нет, но они отрываются, просто как это делали раньше, когда, я помню, году 2016 мы катались.
0: Да-да-да.
2: То, конечно, там энергетика была другая. Сейчас
0: или как это делали еще раньше, когда дрались прямо и у клуба, и потом внутри клуба.
2: Нет, сейчас они как бы, ну так, чуть-чуть вялый слэм такой, знаешь.
0: Ты бы хотел, чтобы эта музыка прям типа супер популярная ушла, чтобы ты там начал прям стадионы какие-то?
2: Нет, конечно, я бы такого не хотел. Зачем вообще? Я бы хотел играть вот Калугу на 350 человек, мне очень нравится.
0: Ну просто смотри, это знаешь, это как у меня с Канье Вестом было, когда все вот эта седая ночь вышла, и все такие сразу...
3: У тебя с Канье Вестом было?
0: Нет, не это.
2: Он сразу не твой любимый артист?
0: Да, всем когда...
2: У меня так было с группой 21 Pilots.
0: Да? Все когда начали слушать, все такие: Канье Вест, я такой, уберите, оставьте это мне, не надо, вам оно не нравится. Ну вот и у тебя так же, типа, когда оно прям совсем уйдет, ты почувствуешь, что это больше не андеграунд, это мейнстрим, и как будто бы ты сам стал тем, против чего боролся. Ну вот это вот, знаешь, нет у тебя такого?
2: Конечно, есть. Конечно, есть.
0: Wild Ways у нас в гостях, мы пошли Наташу поздравлять. Наташа пришла, у нее сегодня день рождения.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
4: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. ООБанк. Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. Лолита. Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
10: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Толь Вайлдвейс у нас сегодня в гостях.
1: Фронтмен одноименной группы Толя.
0: Да. Я сейчас что подумал? Я такую прикольную аналогию протянул. Вот, Толя, как ты думаешь, кем бы ты мог быть вот из Мстителей, из вселенной Марвел?
2: Ой, я вообще не разбираюсь, прикинь.
0: Я тоже не разбираюсь.
1: Окей, ладно, кем бы ты был из Бригады?
0: Из Бригады.
2: Из Бригады? Саней.
1: Ну, конечно.
2: Я что, лох, что ли?
0: Я тоже не разбираюсь, но я подумал, что Толя, он прям...
2: Не, наверное, пчелы.
1: Вот правильно, потому что Саня, это я уже.
0: Да хватит со своей бригадой уже, каждый постоянно бригада.
1: Давай, давай.
0: Короче, он же прям Брюс Бэннер. Брюс Бэннер — это человек, который в Халка превращался. Это вот он был такой просто обычный чел, такой в очках, такой добрый, ничем не примечательный. А если его разозлить... А если его разозлить, там начиналось...
1: Потому что был обычный чел, тщедушный, ничтожный вообще. Мелкий вообще.
0: Это комплимент, потому что Толя, он выглядит, он не, он такого рока раздает, но он не выглядит как человек, который сейчас летучую мышь живьем сожрет. Или гитару тебе об голову сломает.
1: У скелета в шкафу у Толи есть.
0: И Брюс Бэннер, он также, он ходил, он умный всегда такой был.
2: Лиза, пора пригласить их на наш концерт следующий.
1: Может быть, Толя в Калуге выходит и первым делом...
0: А потом бам, на ее одежда рвется, ну, погнали. Короче,
2: там так и есть, на самом деле, вживую, если вы
0: ну вот,
2: если дойдете до нашего мероприятия.
0: Я же и говорю, так что, ну, как дойдем.
1: Ну, а есть такой, типа, Толь, там, типа, теряешь килограмм, например, после концерта, там, не знаю.
2: Братан, с этой свадьбы, с нашей, на которой вы, собственно, были...
0: Да, ведущими.
2: Ведущими. У меня уже плюс 7 килограмм, блин.
0: Реально? Ты только уже и на концертах поменьше прыгаешь.
2: Женатая жизнь, она реально так работает. Какого-то хрена.
1: Как только женщина появляется...
2: Причем жрать ты больше не начинаешь. Я это связываю с тем, что ты перестаешь испытывать, наверное, стресс какой-то хронический.
0: Ну, от стресса того, где бы найти девчонку, чтобы там это, ты что-то как-то поразвлекаться. Вот всегда есть девчонка, как-то вот этот вопрос решился уже. Ну, да. Типа поняли, не переживаешь из-за того, что давно
1: из-за
0: не было.
1: Из-за шаршеля фан.
0: А что, Маша прям готовит еду много или нет?
2: Слушай, ну, нельзя сказать, что много, ну, что-то бывает, да. Допустим, у меня, допустим, завтрака вообще не было в жизни никогда в целом.
1: Никогда не было?
0: А сейчас завтрак, вот эти яйца Бенедикт.
2: Для меня завтрак, ты сразу, ну, просто кофе попил и там какую-нибудь конфетку съел.
0: Как-то. Да.
2: А сейчас она такая, да, ты выходишь, она там у тебя яйцо какое-то вот.
0: Авокадо.
2: Не, ну, слава богу, авокадо нет.
0: Без такого, да?
2: Я не люблю авокадо, да.
0: Ну, и, короче, ты чисто на яйцах набрал 7 кг.
2: Да я не знаю, на чем я набрал, я не знаю, правда.
0: Ну ты не выглядишь толще, типа, вроде как и был.
2: Ну я сейчас хочу заняться Зальчик. Чутка, да.
0: Да как у тебя...
2: Хотя я хочу это давно уже сделать.
0: У тебя самое лучшее кардио — это концерты, наверное, твои. Не, ну было бы, конечно, интересно сходить туда, посмотреть чисто вот на атмосферу, в которой я не был. Но мне кажется...
2: Очень
0: вот
2: надо, необходимо.
0: Меня, там, типа, меня побьют еще или нет? Я-то
1: не приду, там классно будет, там нормальные ребята,
2: там,
1: да?
2: Там, конечно, ты...
1: Они уж небось с детьми приходят на концерт.
2: 100%.
1: С маленькими.
0: Да?
2: Есть, да?
0: Не, я могу, у меня косуха-то есть, конечно, я приду в косуху.
1: Да мне кажется, там уже и косуха даже не нужна. Просто,
0: да
1: приходи, все, шорты.
0: Я пришел в футболке G-Unit.
2: В таком тоже можно.
0: И в таких приходят. Так, расскажи, что у тебя планируется? Какие-то альбомы, может быть, фиты какие-то с интересными исполнителями, там, с какими-нибудь, там, я не знаю. Ну, кто интересный есть? Вот их назови.
1: Леша Свик, я не знаю.
2: Слушай, ну фиты планируются, но пока конкретики нет никакой, поэтому ничего сказать не могу. А ну, планируем создавать музло, которое любим, которое нам нравится, и все. Потому что да.
0: А как так вот? У тебя 4 человека, да, в группе?
2: Да.
0: И это прям состав от начала и до конца тот же был, не менялся?
2: Нет, у нас состав уже поменялся с того момента, как я его снимал. У нас басист покинул коллектив.
0: Ага.
2: Вот. А вернулся гитарист, который покинул коллектив. Ну, короче, это не особо.
0: А почему интересно. Они уходят из группы? Типа, ну, поругались или что?
2: Слушай, да разные причины. Разные
1: причины. Ну, семейные там обстоятельства, я не знаю. Разные не все причины. Могут
2: бывает,
1: ездить.
2: Или он просто такой... устаем друг от друга, и нужно взять перерыв.
0: Да? Или он такой подумал, что-то я басист, зря выбрал, наверное, это. Ну, на басиста же меньше всего внимания вообще.
2: Ну, сейчас все шутят, что так его же все равно не слышно.
0: Так в том-то и дело. То есть, типа, нет, есть. Ну, потому что, прикинь, вот ты играешь в рок-группе, то есть ты, по сути, ну, ты басист.
1: Да, до силя.
0: Да, и по сути,
1: да
0: ты вот
1: круто.
0: Как бы...
1: А
0: ты,
1: да,
0: вот,
1: в битлах басист, извини меня.
0: Ну, все равно, весь хайп, он так или иначе солисту. А ты как бы...
2: Не всегда.
0: Весь хайп, ну, солисту, потом... Барабанщик идет.
1: Не, гитарист.
0: Ну,
1: потом.
0: Гитарист, ладно. Гитарист и барабанщик, они где-то вместе. Вот есть люди, которым и определенные девушки, которым прям барабанщики нравятся. Вот Трэвис Баркер, барабанщик. А вот басист, он как будто бы типа вот как бы вот басист он. То есть ты всю жизнь мечтал заниматься
2: музыкой в группе, это басист. Такое, наверное, да. Но на самом деле бас очень хорошо слышно. Если бас лажает, то это слышно намного лучше, чем гитара.
0: Да?
2: Конечно. Ну, ты послушай своего любимого Канье Уэста, если там где-нибудь 808 промахнется в какую-нибудь не ту ноту.
0: Ну, там 808, а тут он просто...
1: Тебя басисты встретят после работы, гитары вставят тебе.
0: У него 4 струны на гитаре даже вообще. Ну, ладно, все, тогда давайте послушаем. У нас песня еще «Капли» осталась, и после нее зафиналимся. Там тоже сейчас надо нам готовиться к чему-то, Толь?
2: Нет.
0: Да ты и про прошлое так говорил.
2: Отлично вообще. Вот вам сейчас подойдет она прям для эфира вашего. Да?
0: Детская песня почти.
2: Дед прям так и есть.
1: Я знаю, сейчас опять что.
0: Да там сейчас капли на твоем.
1: Валентин Сергеевна в бухгалтерии сидит там рядом с традисканцей, и там бу.
0: Ну вот смотри, давай.

0: Да, сейчас бы на Nissan Skyline бы проехаться под этот музон в МКС-ке.
1: Под конец все равно началась вот эта музыка из нарезок из CS 1.6. Вот это вот лучшие хедшоты с АВП. Вот я прям замечаю, что Толя и Маша, они прям жестко друг к другу подходят, потому что, Маша приходит, самый жизнерадостный человек в мире просто. И Толя такой же. Вот они вдвоем как будто дома только Эдгара Аллана По читают, вот и все, чем занимаются.
0: И фильмы Балабанова.
1: Да-да-да.
0: Это так кажется, нет, конечно.
1: Кажется?
0: Да.
1: Но вы, ну, вы типа можете и поржать дома там. Да?
0: Прям вы можете поржать.
1: Поржать
0: даже.
1: Прям посмеяться.
2: Так у меня сегодня ночью была истерика.
1: А потом вы поржали над ней.
2: У нас просто слишком разный режим.
1: Ага.
2: У меня в 3 часа... Короче, у меня ночью всегда активизируется вот...
0: Творческая составляющая.
2: Да, мне всегда хочется потрындеть, похихикать, потому что весь день ты как бы занят работой, там, какими-то, ну, рутинными процессами.
1: Да.
2: А ночью начинаю там, и она начинает, да завали ты уже, просто ляг молча и спи. Я говорю, да я не могу, это посмотри этот рилс.
0: Причем, а она спит с 12.00 уже, с полуночи.
1: Весь день надо работать, тем более 2 раза машина приезжает с посылками, надо разгрузить, потом еще и все это выдать людям, потому что под конец обычно приходит много народу.
0: Ну, короче, подытожим, значит, музон делается, все
1: делается,
0: по кайфу, фиты,
1: по кайфу.
0: Ладно.
2: Четко, ждите, концерты, подписывайтесь,
1: есть.
2: Stay tuned, как говорится.
1: Да.
0: Держите руку на пульсе.
1: И Толя еще и все приходите, и он на концерте сказал, что он гитару съест.
2: Да.
1: Басиста.
2: Да.
1: Да, басист поэтому ушел из группы, они его гитару съели, и ему...
0: Подслушал разговоры, да? Блин, хочу, короче, басиста съесть на этом концерте.
1: Ой.
0: Почему басист ушел?
1: Ладно, спасибо что пришел.
2: Спасибо.
1: А мы с вами до завтра прощаемся. Пойдем Наташу еще раз поздравим и по домам спать. Были в Wild West, это Кирилл, там Олег, это, короче, Алин и я здесь, и Лиза. Короче, тут все вообще.
0: Все, кто по кайфу.
1: Все, кто по кайфу.
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 10 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Реклама.
4: Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
4: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, 3 клёна.
4: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк.
8: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru, АО «Т-банк».
9: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
10: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Бизнес в эпицентре перемен. Финмодели, команды, рынки сбыта требуют новых решений. Как адаптироваться в экономике изменений? Могут ли предприниматели найти свое место в амбициозных планах власти и крупных компаний? Региональный форум «Город развития» станет кабинетом решений для бизнеса. 17 июня, Красноярск, арт-резиденция Каменка. Регистрируйся на сайте business-class.media. Город развития. Платформа решений и возможностей. Возрастное ограничение 16+.
12: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
13: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
15: Услышь весь район,
16: новое – это

0: Красноярске 3. Новое радио.
1: Выходные долгие, жаркие, летние не за горами, так что начинаем работать в режиме сохранения энергии. Нам еще силы на отдых нужны. Приветствую всех и каждого на волнах летнего настроения, на волнах суперхитов, суперновинок Нового радио. Вадим Данилев здесь засел вместе с тобой. Будем сегодня день куковать, музыку слушать, всего понемногу.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Это Нюша, ее суперхит «Целую в эфире нового». Тем временем, оказывается, доказано, что резкий подъем по будильнику с ранья пораньше может закончиться очень даже летально. Это пишут, это сильный стресс для организма, который может привести к серьезным последствиям, в том числе и головокружению, и даже инсультам, и инфарктам у людей с предрасположенностью. Но здесь речь идет о возрасте 40+, скорее всего, потому что чуть младше, там у них организм-то поздоровее будет. Что рекомендуют врачи? Чтобы избежать негативных последствий, рекомендуется вставать с постели постепенно. Сначала сесть, сделать суставную гимнастику, покрутить руками-ногами, а затем осторожно встать. Такой подход поможет организму адаптироваться и снизит риск неприятных последствий. Ну, не знаю, сколько это времени займет этот подъем. У меня буквально на все про все 15 минут хватает, и я уже выхожу из дома.
1: В выходные новое радио превращается в выходное.
2: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Тишина. Свежий воздух, природа. Лето в санатории озера Карачи – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Radio.ru. Новое.
1: Вонелюбимых человека, нелюбимые смотрят фильм.

0: Earbooks, Graceland, суперхит на новом. Весьма интересная новость пришла сейчас. Не могу не поделиться ею с тобой. И сразу, наверное, провести эксперимент. Приму сейчас 3 телефонных звонка по-быстрому, есть у меня время, и спрошу ваше мнение по этому поводу. Значит, смотрите, начнем сначала. Новость звучит. Компании бросились возвращать бывших сотрудников. Такие попытки предприняли уже почти половина предпринимателей, показал один недавний опрос. При этом только 14% смогли вернуть всех работников, к которым обращались. Чаще всего зовут сотрудников со средним профессиональным образованием, а не с высшим. И вот я хотел сейчас задать вопрос трем дозвонившимся до меня. Давайте эксперимент проведем. Позвоните мне люди, у которых есть бывшая работа. Вот есть нынешняя работа и бывшая работа. Я вам задам всего один вопрос. Можете, да? 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Я задам только один вопрос. Вернетесь ли вы в компанию, если вам позвонят из бывшей компании? Давайте, позвоните. Я прям очень интересно... С одной стороны, это все с точки зрения компании описывается, а с другой стороны, хочется посмотреть... Будут ли возвращаться люди все-таки в эти компании? Алло, привет, доброе утро тебе.
1: Да, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
1: Максим.
0: Максим, а у тебя есть бывшая работа?
1: Да.
0: Скажи, смотри, ситуация. Вот тебе звонят с бывшей работы, говорят, слушай, ну приходи, вот зарплату увеличим тебе. Вернешься?
1: Да.
0: Да, вернешься?
1: Да.
0: Хорошо, статистику записал. Спасибо огромное, хорошего дня, Максим. Давайте еще приму. Ну, 3 звонка приму, да? Второй звонок. 8-495-232-1632. Алло, привет тебе.
2: Алло, привет.
0: Да, доброе утро или добрый день тебе там уже?
2: Добрый день.
0: Добрый день. Хорошо, тебя как зовут?
2: Нет, из Самары.
0: Из Самары. Скажи, пожалуйста, ну вот та же самая ситуация. Тебе звонят из бывшей работы, говорят, слушай, ну давай возвращайся. Ну, были неправы, наверное. Даже тебе зарплату, наверное, немного повысим. Ты вернешься?
2: Слушай, если зарплату повысить, вернусь.
0: Ну прям на немного, слушай. Ну, сейчас такая ситуация, что вряд ли тебе в 2 раза повысят.
2: Да вернусь, наверное.
0: Вернешься, да?
2: Наверное, вернусь, да.
0: Хорошо, да. Спасибо огромное. 2-0, очко уходит в пользу слушателей. Ваше очко переходит в пользу слушателей. Давайте третий звонок приму, который, в принципе, ничего не решит. 8-495-232-16. Оказывается, ты посмотри. Люди с удовольствием вернутся. Ну, это при условии, если зарплату чуть повысят, да? 8-495-232-1632. Есть звонок? Есть у меня звонок, который, в принципе, ничего не решит, но все равно хочется как-то вот узнать мнение все-таки. Алло, привет, доброе утро, добрый день, добрый вечер. Привет.
3: Герасим. Привет, привет.
0: Привет, как тебя зовут?
3: Серега, мое имя.
0: Еще раз?
3: Серега, мое имя.
0: А, Серега, твое имя. Ну, Серега, давай, по-быстрому. Значит, та же самая ситуация. Тебе звонят из бывшей работы, говорят, возвращайся. Очень хочем, чтобы ты вернулся. Вернешься?
3: Ни за что. Потому что прошлое — это прошлое. Надо смотреть в будущее, не оглядываться назад. Ну, это как в отношениях.
0: А ты во всем такой категоричный?
3: Ну, думаю, в 90% случаев, да.
0: Ну, хорошо, тебе скажут, что повысят зарплату даже. Спросят, какая сейчас, скажут, даем больше.
3: Знаете, нет, я думаю, как бы не вернусь. Потому что это новое знакомство, это новая жизнь, это смена обстановки. Да вообще круто, все по-другому. Новые друзья, новый бизнес, возможно, как бы вариантов много вообще.
0: Ты такой категоричный оптимист. Мне это удивляет. Я надеюсь, сейчас проснешься и осознаешь, что ты прямо сейчас сказал. Вот. Но спасибо тебе огромное, спасибо. 2-1, видите? Напоминаю еще раз, компании, уже половина компаний в России бросились возвращать бывших сотрудников. Такие попытки предприняли уже половина компаний, предприниматели, показал опрос. При этом только 14% смогли вернуть всех работников. Пу-пу-пу.
4: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чикали, Чепик, а также спешл, супер секрет гест. 4 июля. Лужники, приходи. Давай устроим супер-движ.
1: Супер-движ.
4: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества. Живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности. И шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене. Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
5: Акведы.
6: Выбраны.
7: Документы для регистрации ИП.
6: Готовы.
8: Фантастика.
6: Счет, бухгалтерия.
9: Подключены. Поехали.
4: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
10: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
0: Вот, кстати, я за эфиром сейчас подумал по поводу возвращения на предыдущую работу, что если уж и возвращаться, ну, чисто мое мнение, то только при повышении зарплаты. А зачем шило на мыло менять, согласитесь? Или там на прежнюю зарплату? Нафиг это нужно? Только если вы повысите мне зарплату. Да.

0: если никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня.
2: Это не лет, Олег, Майами, Лёша Свик. Не вспоминаю суперхит на новом. Очередная новость, не будем экспериментировать. Просто расскажу. Сократить рабочий день в жару потребовали в России. Да. Сейчас сокращение рабочих часов при аномальной жаре носит рекомендательный характер. И депутаты призвали сделать меру обязательной, чтобы снизить риски для здоровья сотрудников. Но, правда, я не знаю, как это будет работать на деле. Для меня лично пока непонятно. Ну, согласись, плюс 40 на юге где-нибудь, в Краснодарском крае, в Краснодаре, да, будет резко отличаться по ощущениям для жителей от плюс 40 на севере. Ну, грубо говоря, наверное, так. Как будут из этой ситуации выходить, я даже не знаю. Ну да ладно, посмотрим, поживем и увидим, что будет. А пока впереди у нас... А что у нас впереди?
3: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 10 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
4: Реклама.

0: своих людей.
1: Заказывай в приложении Суши Сел.
2: Демина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: Ночная сказка. С 12 июня. В 11:00 домашний, главный женский. 16+.
6: Пора переезжать.
7: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
6: Ключи уже в этом году.
7: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
6: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
8: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
9: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.

0: Красноярске 4.
1: Новое радио. Ну и в продолжении темы жары. Сотрудники имеют право уйти с работы, если температура в офисе превышает 28 градусов. Нужно просто письменно уведомить работодателя. Это все новости. Всегда на минус возвращаемся к нашим летним жарким, местами влажным, суперхитам, суперновинкам, нон-стопом на 20 минут без рекламы отсюда. Я Вадим Данилин, тоже тут.

0: Лолита на «Титанике» суперхит на новом. Если ты сидишь сейчас на работе и нифига не делаешь, и тебя совесть мучает, что ты такой раз такой, нифига не работаешь, а другие пашут за троих, ну, есть такие явно. Я тебя успокою, ты не одинок. Глобальный мировой опрос показал, исследование в том числе, что только 20% сотрудников вовлечены в работу. Всего 20% сотрудников. Ты представляешь, да? Ну, то есть ты еще и в большинстве оказался. Так что выдыхай, ты не одинок. Мы вместе. Кстати, больше всего в мире не работает, знаешь кто? Менеджера. Да, так что присмотритесь, пожалуйста, к ним для оптимизации рабочего процесса. Сергей Лазарев, «Звери», и не только, очень скоро в продолжении темы суперхитов, суперновинок на новом. Оставайся рядом.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
2: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик настоящий, муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа. Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-витапарк. Подробности 205-15-15.
2: Застройщик ОСЗСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105. 226-49-49.
6: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
7: Красноярский рабочий 150К.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Гаязовая «Русская рулетка», суперхит на новом. Очень интересная новость. Пришла, по-моему, ее уже утреннее шоу обсуждало. О том, что женская дружба, оказывается, перестала существовать. Так хочется задать сразу вопрос, она была. Оказывается, больше 60% девушек, больше не делятся личной жизнью с подругами. Из-за идеальной картинки в социальных сетях обычные проблемы становятся стыдными. Дружба в современном мире осталась только между мужчинами. А у женщин без эмоциональной поддержки все рушится, считают психологи. Вот такая вот история. Более нервные женщины стали от этого. Ну да ладно. Мод Егор Крид. Не мига. Алок. Очень скоро продолжение темы суперхитов, суперновинок на новом.
1: Вы еще не были в Вавиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.

0: под отличную музыку.
1: С 6 до 8 запрыгивай.
2: Давай уедем в
0: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды в программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
0: Подключены. Поехали. При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
6: Берег включает «хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсиков,
7: но полезных.
6: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
9: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 1870-03-4-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
10: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
11: ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
12: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
9: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте vampripet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
9: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
15: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
16: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
17: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом

был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: Немига вышибал суперхит на новом. Шикарный. Я больше чем уверен, что из каждого утюга все это лето будет звучать. Вышибал на новом. Новость из мира шоу-бизнеса подоспела про участницу нашего эфира, певицу Риану. Как стало недавно известно, ну, такие новости обычно не распространяются, но я не знаю, как узнали. Как стало недавно известно, Риана инвестировала более 100 миллионов долларов через свой фонд в здравоохранение, культуру, образование, женское предпринимательство и климат. Таким образом, певица продолжает использовать свой успех, в том числе во многом, чтобы помогать другим. Что еще больше заставляет ее уважать, согласись. Мало того, что красавица, мало того, что красиво поет, так еще и с таким большим сердцем. Все.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 10 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
3: ООО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
4: Пора переезжать.
5: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
6: Ключи уже в этом году.
5: Жилые кварталы Нововилова, Три Клена.
6: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
7: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
10: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Стронга» – это тренажерный зал, бассейн, групповые направления. Детский фитнес от грудничка до тинейджера. Твои 6 этажей фитнеса в центре и 3 этажа фитнеса в северном. Открой для себя «Стронга».

0: Красноярске 5. Новое радио.
1: Парковки в Москве 12 и 13 июня будут бесплатными в честь Дня России. Все подробности еще в приложении. И это все предпраздничные новости к данной минуте. Продолжаем создавать видимость работы, планируя выходные, предстоящие под суперхиты, суперновинки и новое радио. Еще больше в новом чате обещаю тебе я, Вадим Данилин. И умолкаю минут на 20.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru.

0: добавлю сахар в эти кислые лица. Неплохо танцевать тоже позиция. Добавлю сахар.
1: Айова, плохо танцевать, суперхит на новом. Проснулись врачи, заявили, что, оказывается, удаленка убивает. Если человек почти не выходит из дома и мало двигается, повышается риск тромбозов, ожирения, проблем с сердцем и нарушения обмена веществ. Кроме того, из-за нехватки солнечного света в организме может развиться дефицит витамина D, что негативно влияет на иммунитет и состояние костей. Так хочется сказать, как страшно жить. Вчера рассказывал о том, что доброе утро в чате, в рабочем чате желают только люди со стрессом, при депрессионном таком состоянии. Удаленка сегодня убивает. А что будет дальше? Я вас спрашиваю.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это судьба.
0: В вечернем шоу Эви Лэнд.
1: Улыбайтесь, это всех раздражает.
0: Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.
2: Хорошо быть тупой.
3: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
4: ОАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
5: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
6: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
13: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
14: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
15: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
16: Да что тут думать? Котел.
15: Не входит.
16: Тогда вообще думать нечего. Зота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
15: А он точно самый-присамый необходимый?
16: А как ты думаешь, почему так написано?
15: Даже не думай сомневаться. Зота. Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
17: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие, 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: студию только с тобой. Шикарный суперхит категории «Не задушь, не убьешь» в эфире нового. Продолжение темы любви. Очень интересная новость подоспела, но я не знаю даже. Время покажет, что называется. Оказывается, отцовство замедляет старение у мужчин. Ученые сравнили тысячи МРТ-снимков и обнаружили, что мозг отцов выглядит моложе биологического возраста. А все дело в том, что ребенок — это ежедневная социальная тренировка, переговоры с трехлеткой, эмпатия на износ, режим без права на слабость. Мозг буквально прокачивает связи между зонами памяти, моторики и обработки информации. Плюс дети вытаскивают отцов в люди, а именно слабые социальные связи, по данным гарвардского 80-летнего исследования, вредят здоровью сильнее холестерина. Делаем больше детей и живем дольше.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16, завтра в среду 10 июня небольшой дождь, днем плюс 25, ветер западный 3,8 метра в секунду.
2: Реклама. Пора переезжать.
3: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
2: Ключи уже в этом году.
3: Жилые кварталы Нововилова «Три клёна».
2: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ипатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Продолжает расти новый речной квартал лофт района Портовый. Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада. Настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Долгожданное возвращение. ВД-фест снова зовет в тайгу. Туда, где рождаются эмоции, которые невозможно забыть. Фестиваль, который показывает миру Сибирь через вкус и раскрывает край, как яркое туристическое направление. 16 шеф-поваров мира встретятся с дикой природой и открытым огнем. 8 ужинов, которые изменят ваше восприятие вкуса. Бронируйте на сайте vdfestival.com.
1: Ипекин Григорий Игоревич. Горник 326-246-8068-012. 12+.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Костюм от Астери не просто наряд. Он твой аргумент, твой уверенный взгляд. На встречу с партнером, семьей на пикник. Безупречность и шик, все к чему ты привык. Астерия.
5: Красноярский рабочий 150К.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Слушай.

0: Красноярске 6.
1: Новое. Сегодня отмечается Международный день друзей. Как известно, много не бывает никогда. Так что нашелся лишний повод встретиться после работы, немного отдохнуть, а может быть и много. Пока же продолжаем мечтать о предстоящих выходных под суперхиты, суперновинки нового радио. Очередной нон-стоп без рекламы на 20 минут далее. Я, Вадим Данилин, тоже тут. Привет.

здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru.

0: Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь» вечный. Просто Жанна Фриске, «На море белый песок» в эфире «Нового». Тем временем сегодня, оказывается, отмечается Международный день друзей. Хороших друзей, близких друзей много не бывает, поэтому есть повод, еще раз напомню, сегодня пересечься с ними после работы. Меня же интересует немного другой вопрос. Вопрос, который я хочу адресовать всем слушателям. И у кого есть возможность, позвоните мне. Хочу узнать ваше мнение по этому поводу. Я задал этот вопрос в наших социальных сетях. Смотрите, хотели бы вы иметь в качестве друга точную копию себя? Вот такой вопрос. Я давно хотел его задать, а тут, оказывается, еще и повод подвернулся. Вот. Давно хотел задать, да, этот вопрос. Сам я задумывался об этом. У меня нос что-то чешется. Сегодня вторник, да? Нос чешется. Рано что-то. Задумывался над этим вопросом. Я бы не хотел такого, как я, иметь в близких друзьях. Ну, потому что я не знаю, как вообще со мной друзья дружат на самом деле. И почему они дружат со мной. Потому что я сам себя иногда не вывожу просто. А если еще будет рядом такой друг, нафиг это нужно? Кстати, психологи говорят, что не иметь точную копию себя в качестве друга, это вполне нормально, потому что мы не хотим дружить со своими клонами. Потребность... Так, что тут написано? Это не говорит о низкой самооценке или скрытых проблемах. Потребность в росте и балансе. Нам интересны люди, которые умеют то, чего не умеем мы. С копией себя вы будете вариться в одной и той же информации. Если вы интроверт, вам может быть комфортно с активным другом, который легко организует досуг. Короче, ничего плохого в том, что вы не хотите иметь такого же друга, как точная копия, вы нет. Ну, вот я не хочу. Некоторые пишут, что хотят. А может, я хочу просто сейчас экспресс-опрос, турбо провести опрос. Позвоните мне 8495-232-1632. Время есть, я могу принять 3 телефонных звонка, вы сами выскажетесь. Возможно, вы себя настолько любите, знаете, что хотели бы иметь прям табор таких же друзей, как и вы. 8-495-232-1632. Номер есть у меня, по-моему, даже звонки. Ну, просто интересно ваше мнение. Оно будет с моим или не будет с моим? Алло, привет.
1: Привет.
0: Как тебя зовут?
1: Лена.
0: Леночка. Ну, давай определим, насколько сильно ты себя любишь, а может быть нет. Психологи сказали, что это не важно. Хотела бы ты иметь точную копию себя в качестве подруги?
1: Слушайте, но копию себя я в зеркале могу увидеть, а друзья все-таки нужны для того, чтобы дополнять. Поэтому мне точно нужны другие эмоции, другие взгляды, другие интересы. Пусть будет общее, но что-то другое точно должно быть. Поэтому я за то, чтобы мои друзья меня дополняли.
0: А какие у тебя общие интересы с друзьями с твоими?
1: Ну, скорее, это уже такая более семейная история. Где-то про детей, где-то немножко про работу. Каких-то хобби нет, наверное, нет уже.
0: Хорошо, спасибо огромное. Я услышал тебя. Хорошего дня тебе. 8495-232-1632. Вот видите, как обоснованно все рассказывать. Не то, что я тут двух слов связать не могу. 8495-232-1632. Сижу, сам себя говной поливаю. Да ничего страшного. Алло, привет.
2: Привет.
0: Меня Вадим зовут, а тебя?
2: Регина.
0: Регина. Ну, давай, Регина. Вот теперь тот же вопрос тебе адресую.
2: Да, я бы хотела дружить как минимум с одним человеком таким же, как я, потому что я себя считаю хорошим другом. Я эмпатичная, понимающая, веселая, поддержу, когда плохо, и поддержу, когда хорошо.
0: Ты прямо сейчас так себя разрекламировала, как будто мы тебя замуж хотим выдать. Ты, кстати, замужняя?
2: Да, да, уже 12 лет так
0: зовут. Ай, ну блин, ну ладно, хорошо. Хорошо, 220-8495-232-1632. Не знал. Я думал, что очень много будет людей, которые скажут, да ну нафиг нужно. Я второго себя не выдержу просто. Нет, ну это я такой. У меня скверный, жуткий характер. Не нужно меня злить. Алло, привет. Прекрасный голос там. Алло, привет.
3: Алло, привет, Вадим.
0: Да, тебя как зовут?
3: Меня зовут Вячеслав.
0: Вячеслав, ну давай, расскажи мне, пожалуйста, Вячеслав, мужскую точку зрения. Хочешь иметь в близких друзьях точную копию себя?
3: Я бы не хотел, честно.
0: Брат, давай рассказывай. Давай, загасим их всех.
3: Я интроверт, и я бы не хотел такого друга себе, потому что, ну, да, мне нравятся активные люди, которых активная жизненная позиция. Пойдем туда, пойдем сюда, пойдем пообщаемся, пойдем сходим куда-нибудь. Так что вот. Ну, мое мнение такое.
0: Ну, два интроверта, ну, вы просто не смогли бы подружиться, потому что вы бы не встретились, наверное. Во-первых. Во-вторых, слушай, а тебя не бесит то, что вот друзья твои постоянно тебя вот куда-то вот тыркают, пойдем туда, пойдем сюда?
3: Нет, мне это, наоборот, нравится.
0: Нравится?
3: Потому что я сам тебя не могу понять.
0: О, вон оно что. Ну, хорошо. Все, спасибо огромное. Хорошего дня тебе. Давай еще один телефонный звонок приму. Вот слушатель пишет, а что один Вадим, почему 2-0, если первый сказал нет, вторая сказала да. А у меня с математикой туго, я же гуманитарий, понимаешь? Я больше одного считать не могу просто. Извините, а представляете, еще друг такой, как я будет? Так вообще это пипец пропало просто бы. Последний телефонный звонок приму, это какой? 8-й по счету, да? Я говорю, у меня с математикой туго. Поэтому извините, считайте за меня и говорите там, что к чему. Алло, привет.
3: Считайте за меня и говорите там, что к чему.
1: Алло.
0: Да, здравствуйте. Здравствуй, красавец. Сделай, пожалуйста, приемник потише.
3: Здравствуй, красавец. Сделай, пожалуйста, приемник потише.
1: Я до вас дозвонилась.
0: Вау! Привет! Как тебя зовут?
1: Меня Вероника.
0: Вероника. Скажи, пожалуйста, хочешь такую же подругу, как ты, точную копию?
1: Нет.
0: Нет. Точка.
4: Калинин и Райтраун. Вот тебе идея для максимально провального утреннего радиошоу. Название «Пробуждение» с Константином и его мамой. Почему с Константином? Каждое утро ведущий Константин, 38 лет, без энтузиазма. Все как будто Бранас ведет шоу из подвала своего дома. Вместо музыки звуки природы, записанные на диктофон в 2007 году. Интерактивы.
0: Ага, давай.
4: Слушатели могут звонить, но телефон не работает.
5: Это же верно, что такое-то? Опять запало.
4: Придумай джингл. Звук включающегося кассетника, немного скрипа, фоновый гул. Медленно, фальшиво поет Константин. Проснись, если можешь, кофе остыл уже. Константин и мама тебе не дадут уснуть. Это пробуждение с Константином и его мамой. Она даже расписала, что там мама.
6: С 7 утра по будням утреннее шоу 1+1. То самое шоу.
4: А еще в конце медленный бой на расстроенной гитаре. Типа
6: на новом радио. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона Чижи? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон Чижи, корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru. Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Тишина, свежий воздух, природа. Лето в санатории «Озеро Карачи» – это отдых, который действительно восстанавливает. Природные лечебные факторы, комфорт и забота. Подарите себе здоровье. Звоните 8 800 250 49 96. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: тот самый класс. Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой» – пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
1: Новое радио.
2: Радио.
3: Услышь весь радио.
4: Новое – это вот.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама. Новое радио представляет. Это лето – твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Акведы.
4: Выбраны.
5: Документы для регистрации ИП.
4: Готовы.
6: Фантастика.
4: Счет, бухгалтерия.
7: Подключены. Поехали.
2: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
9: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
10: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: остаться, чтоб смотреть.
1: Коста Лакоста на ночь. Суперхит на новом. Тем временем новости автомобильного рынка подоспели, как давно их не было. И вот аналитики авторитетного издания выкатили свежий рейтинг надежности автомобилей. Давай я тебе расскажу первую пятерку в рейтинге надежности, хотя там 32 позиции. Значит, смотри, а где это у меня? Да, на пятом месте GMC. Давайте сейчас будем угадывать. На четвертом месте, весьма странно, Acura. Да, на третьем месте по надежности Honda. На втором Lexus. И на первом, с большим отрывом, лидирует Toyota. Самыми ненадежными были признаны Maserati, Minic, Jaguar и Land Rover, да. Своего любимого смарта не заметил. Ну, наверное, потому что это и не машина вовсе.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 10 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-20-10.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район Портовый. Трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Красноярске 7.
1: Новое. Открытие бизнеса с другом – это прямой путь к разорению, заявили психологи. Главная причина кроется в конфликте двух систем ценностей. Дружба держится на доверии и привычке уступать, тогда как предпринимательство требует жесткой ясности в вопросах ответственности и прибыли. Пу-пу-пу. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к прекрасному. Вадим Данилин тут. И 20 минут музыки без рекламы.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Прекрасно летний, жаркий суперхит от команды «Добро, юность» в эфире нового. Мне кажется, он войдет в анналы все-таки. Еще долго будет звучать у нас в эфире. Ну, честно, хороший, прекрасный суперхит. Тем временем в интернете очередной спор. Пользователи разделились на две группы. Спор о том, что выбрать. Все такое вкусное, это продолжение лета. Тема. Не очень хочется о работе просто говорить. Да, но, значит, смотри. У тебя есть 400 тысяч рублей. 400 тысяч рублей. Перед тобой стоит выбор. Поехать на эти деньги в летний отпуск или сделать дома ремонт на эти деньги. Какой-никакой. Но я думаю, на 400 тысяч можно хороший ремонт сделать. Хотя я давно в своей квартире не делал такой капитальный ремонт. Дом молодой, начинает понемногу оседать. И денег там я сейчас не хочу даже считать, сколько нужно, чтобы менять вот это вот все, замазывать стены и так далее. Короче, давайте я не буду эту тему закидывать в наши социальные сети. Я просто сейчас также, мне очень понравилось принимать телефонные звонки. Хочу у тебя узнать. Вот у тебя есть 400 тысяч. Позвони мне. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. И просто ответь на вопрос. У тебя есть 400 тысяч? Ты их потратишь на отпуск или потратишь на ремонт? Давай, позвони мне. Я с удовольствием приму телефонные звонки. Из любого города вещания нового радио. Звоните. Вот есть уже телефонные звонки. Алло, привет.
1: Привет.
0: У тебя есть 400 тысяч. Потратишь на отпуск или на ремонт?
1: На отпуск.
0: На отпуск. Хорошо, спасибо. Давно в отпуске был?
1: В ноябре.
0: Ну, примерно та же фигня, понимаешь? Я уже 9 месяцев, за это время родить мог просто, понимаешь? Хорошо, я сейчас у начальника заявление только что подписал. Спасибо огромное за звонок. Заявление только что подписал, через 2 недели иду в отпуск. «Радости мои полны штаны» называется. 8-495-232-1632. 400 тысяч потратишь на отпуск или на ремонт в квартире? Ну, у меня-то уже все, конечно, предсказуемо. У меня уже билеты, в принципе, куплены. А куда мой звонок пропал? Алло. Да, алло. 8-495-232-1632. Я думаю, что многие уже не алло. Второй рабочий день всего лишь. Но уже многие не алло в преддверии долгих выходных. А что-то случилось у меня, да? Нет? Что, звонки пропадают? А, вот он и есть, звонки. Есть. Звонят люди, конечно. На всю страну хотят быть услышанными. Итак, да, но у тебя есть 400 тысяч рублей, ты потратишь их на отпуск или на ремонт. Алло, привет.
1: Да, приветствую. Приветствую.
0: На что деньги потратишь, если у тебя было бы 400 тысяч рублей, были бы?
1: Ну, вот у меня как раз такая ситуация, что либо дачу достроить, двери поставить и потолок натянуть, либо поехать в отпуск. Ну, пока с женой на самом деле не определились. Но больше склоняемся поехать в отпуск.
0: Поехать в отпуск. А кто куда хочет? Ты хочешь дачу, а жена хочет в отпуск или как?
1: Да, именно так.
0: Кто бы сомневался на самом деле. Спасибо огромное. Ну давай, третий звонок еще приму. 8-495-232-1632. Ох уж эти девочки. Все бы им по отпускам мотаться, гулять. Алло, привет тебе, добрый день.
2: Добрый день.
0: Давай, расскажи теперь нам.
2: Михаил, я бы на ремонт и все куда угодно, лишь бы не на отпуск. В отпуске ни разу в жизни не был. Один раз был в отпуске, приехал с отпуска, и первая мысль была, ну, в баню эту работу, поэтому больше не хочу такого. Люблю работу.
0: В смысле? Подожди.
2: Если я хочет в отпуск.
0: А тебе сколько лет?
2: Я никуда не хочу. 42 года.
0: 42 года, и ты всего единожды был в отпуске?
2: Да, я ни разу в жизни на самолете не летал.
0: А где ты был в отпуске, что тебе так не понравилось?
2: В Сочи был один раз в жизни.
0: Серьезно? И тебе не понравилось?
2: Нет, сам отдых понравился. Не понравилась потом ситуация после отдыха, когда на работу вообще не хочется.
0: Есть, да, такое стихотворение. Не ходите что-то там. Найду и обязательно. В отпуск. Что-то не ходить в отпуск. После грусть, печаль, тоска после этого отпуска. Я совершенно согласен. Слушай, подожди. А хорошо, а куда эти отпускные дни ты деваешь?
2: Работаю, только работаю. Вот можно было бы 7 дней в неделю работать, я бы только работал.
0: А кем ты работаешь?
2: Я вожу людей в аэропорт на машине.
0: А, ты сам на себя работаешь? Просто я так подумал, что да, работодатель да. Должен выгнать тебя просто в отпуск.
2: Нет, и представляете, каждый день вожу людей, которые только с отдыха возвращаются. Я про весь отдых все знаю, нигде не был, но везде все знаю, как это, что где происходит.
0: А что интересного происходит в миру сейчас? Что говорят все?
2: Ну, вот это люди последний раз летали в Африку, в Танзанию. Ага. Вот, по-моему, туда вот, да. И вот говорят, жирафы, все вот это вот, не просто лежать, что отдых очень интересно.
0: Ага, вот оно что. Вот такой ты уникум, оказывается. Хорошо, спасибо огромное. Вот видите, какие люди. Я буду чаще звонки телефонные принимать. Представляете, вот такие вот люди. 42 года, один раз в жизни был в отпуске, и то не понравилось состояние после отпуска. Офигеть, конечно. Спасибо большое за звонок. Буду думать.
3: 4 июля. Лужники. День московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Супер Секрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супер-движ.
4: Супер-движ.
3: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
5: Реклама. Цены на автомобили растут. Успейте заказать выгоднее. Автопрайс привезет автомобили из Японии, Кореи и Китая под ключ от 10 дней до Красноярска. Проверка, доставка, оформление. Все берем на себя. Автопрайс. Комсомольский проспект 1П. 24автопрайс.рф.
6: УАО «Редкар Лизинг». ОГРН 12-224-00-23-515.
7: Knauf Rotband. Это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.

0: 20 лет с вами.
1: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
2: И обязательно у Зоты на Предмостной.
3: У Зоты?
2: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
1: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
2: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
4: Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105-226-49-49.
5: Спи крепко, спи безмятежно, спи как ребенок, пока мы лечим зубы в медике на Красрабе. Лечение, удаление и имплантация зубов во сне у детей и взрослых в стоматологии медика на Красрабе. Час наркоза или седации в подарок. Бережная стоматология медика. Красноярский рабочий, 153. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует с 27 мая по 31 июля 2026 года.
6: Новое! Рекламная служба Нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Очень красиво. Команда «Серебро», «Дыши», «Суперхит» в эфире нового. Тем не менее, внимание, внимание для владельцев айфонов. По-моему, сегодня ночью прошла презентация новой iOS 27, да? Не торопитесь обновлять ваш iPhone. iOS 27 убивает банковские приложения у россиян. Часть приложений просто вылетает, а часть не запускается. Такое происходит с каждой новой iOS. Напоминают, придется ждать патчи или новых версий приложений в App Store. Учитывайте это, если решите обновляться. С другой стороны, знаешь, я не понимаю, покупать дорогостоящий вот этот телефон за 140 тысяч, да, чтобы потом трястись и бояться что-то устанавливать и обновлять? Владельцы андроидов просто сейчас громко смеются над айфончиками. Но это отдельная тема. Не лето, Егор Крик, Артик Аист, не мига. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и оно звучит выходного. Потому что это новое радио.
2: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему выходновыми. Музыка, треп, шутки, гости, все это выходное.
1: В субботу и воскресенье с 12 до 3. Выходное радио. Настоящие выходные живут здесь.
2: Выходное. Обожаю все выходное.
1: Реклама.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах, акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
8: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

0: установлю.
1: Это не Мига довольна, суперхит на новом. Тут что началось после новости о том, что не нужно устанавливать новый iOS, потому что вход в банковские приложения не работает у россиян. Подождите немного, обновление. Что началось? Начали мериться слушатели своими телефонами. Айфоны хвалить начали. Значит, смотрите, если кто пропустил. Айфона мани. Маны. Что показала презентация, которая прошла сегодня ночью? Новая iOS будет с искусственным интеллектом, который будет работать только с новыми телефонами, которые только выйдут. Ваши телефоны с ИИ работать не будут. Даже если вы купите новый iPhone, ИИ у вас все равно не будет, потому что он будет работать только в Америке. Вот. Так что сидите со своими дорогими кирпичами и тряситесь за них. Ну и плюс все те плюшки, что есть новый iOS, давно уже есть в Android. Так что, а мы сидим и улыбаемся.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра, в среду, 10 июня, небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
3: Реклама. Пора переезжать.
4: В место, где тихий зеленый двор, где вечером спокойно и дома по-настоящему уютно.
3: Ключи уже в этом году.
4: Жилые кварталы Нововилова, Три клена.
3: Отдел продаж компании «Сиблидер» 215-2010. Застройщик ООО «Специализированный застройщик СБ-Лидер». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробнее на сайте siblider.ru.

0: Заказывай в приложении Суши Сел.
1: Ибатюмина Екатерина Александровна, город Красноярск, ОГРНП 316-246-800-577-71.
2: Лесной мини-район Витапарк. Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича? Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор? Есть. Подземный паркинг в наличии. Детский садик? Настоящий муниципальный. Прямо во дворе? Само собой. Школа? Современная, необычной архитектуры. В шаговой доступности. Строительство уже началось. Лесной мини-Витапарк. Подробности 205-15-15.
1: Застройщику ЗДСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
4: Я на тебе женюсь.
3: И от нее уже никуда не деться.
5: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
3: «Ночная сказка». С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
6: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
7: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
8: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
7: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
8: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
7: Проспект Котельникова, 37А, строение 1, 8-391-205-11-11.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
11: Моя игра. Моя игра.
12: Это вот это.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Слушатели пишут: душнилин такой душный, но такой тяжелый. Как не включу, вечно душнит. То женщина глупая, то владельцы айфонов дураки. Еще час с тобой будет этот типок. Ну, потерпи, дальше лучше и проще. А пока 20 минут музыки без рекламы. Далее всем огромный привет из Ниндо.

0: любовь.
1: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
2: Музы.
1: Сделай это сейчас. Muz.nuradio.ru.

0: Это DJ Smash Ветер, суперхит на новом. Ну, еще одна новость про айфоны. Ну, там айфоны косвенно абсолютно виноваты во всей этой ситуации. Возможно, вам рассказывал утреннее шоу эту историю душещипательную. Мужчина поймал девушку на измене с помощью кошачьего туалета. Он заподозрил неладное из-за ее долгих разговоров по FaceTime в ванной, где стоял автоматический лоток с камерой. Через приложение парень увидел все сам. Прикинь, подключить приложение. Вот это пипец, конечно. Через приложение парень увидел все сам, а потом нашел удаленные фото и переписки с другим мужчиной. До этого он успел потратить на отношения больше 50 тысяч долларов. Пу-пу-пу.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: всегда. Реклама. Реклама. Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
1: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Турецкие выходные возвращаются.
3: Я вижу тебя наяву или сплю.
4: Стой, иначе выстрелю!
2: Все совпадения не случайны.
5: Кольцо найдет твоего суженого.
6: Вы не это ищете?
4: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
2: Все жизни связаны.
6: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
2: «Ночная сказка» с 12 июня в 11.00. «Домашний. Главный женский. 16+.»
0: Продолжает расти новый речной квартал «Лофт района Портовый». Бестселлеры планировок от архитектурной лаборатории «Арбан». Фирменные входные группы и рукотворная река с водопадами и мостами прямо у вас во дворе. А еще мамы и папы, внимание, два детских сада, настоящий муниципальный и частный Монтессори. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Компания «Алюмстрой» по производству окон ПВХ и алюминиевых конструкций приглашает к сотрудничеству дилеров и строительной компании. Мы гарантируем выгодные условия и качество. Полная комплектация для вашего монтажа. «Алюмстрой». Пожалуй, лучшие окна каждому. Улица 9 мая, 63А.
8: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьются волны, как на чайке, и нас с тобой они качали.

0: Я тоже выбираю море, но буквально через 2 недели, наверное, да, чуть поменьше получается. А пока продолжаю здесь куковать, делать себе настроение. Внимание, внимание! Госдума разрешила управлять вездеходами и багги с правами категории Б, С и Д. Поправками ко второму чтению установлено, что право управлять такой техникой с правами категории Б, С и Д может только в отношении арендного транспорта. Проектом предполагается позволить лицам старше 19 лет с удостоверением категории Б, С и Д водить транспорт этой категории при условии, что водительский стаж составляет не менее 1 года. Так что все на багги, все на вездеходы.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня.
2: Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг». Неделя.

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Акведы.
3: Выбраны.
4: Документы для регистрации ИП.
3: Готовы.
5: Фантастика.
3: Счет, бухгалтерия.
6: Подключены. Поехали.
0: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. Точка банк. ООО «Банк.
7: Новое радио.

0: Джонни его эйфория. Суперхит на новом. Мало того, что работать не хочется. Так после подписания заявления на отпуск это желание у меня вообще отпало работать. Так что мыслями на море, пятой точкой в офисе в Москве. А настроение продолжу делать тебе уже завтра. А мой рабочий день завершен. Завтра будут новые новости, которые мы будем обсуждать. Вторник на календаре. Потому не забывай проект моего коллеги Данила Михайлова, что было раньше быть. Ровно в 6 ООО по Москве. 2 часа музыки, которая когда-то была новой, когда нового радио еще даже не было в планах. Флешбэк массовый в масштабах страны гарантирован. Отвал фляги и всего прочего не пропусти. 18.00. Через 10 минут уже Данил Михайлов, кстати, подойдет. 18.00 твоя подружка Эви будет. Я же Вадим Данилин обнял, приподнял. До завтра.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 16. Завтра в среду 10 июня небольшой дождь. Днем плюс 25. Ветер западный 3,8 метров в секунду.
2: Реклама. Лето, жара, переполненные пляжи, грязные водоемы, комары и никакого комфорта. Зачем все это? Лето можно провести по-другому. В термах «Сокол». Теплые бассейны под открытым небом, детские локации, сауны и хамамы. Большой 50-метровый бассейн и детский безлимит всего 500 рублей. Как на курорте, только в Красноярске. «Сокол Термы». Место, куда хочется вернуться. Пограничников 105, 226, 49, 49.
3: Лето, солнце, путешествие. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11.
6: Агат. Покупай выгодно.
7: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
8: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Честно говоря, с этого момента кажется, что уже официально можно переставать имитировать трудовую деятельность и уже погружаться в летнюю атмосферу. Ко мне это тоже относится. Ну что, это разве работа, а? Сидишь тут, музыку ставишь, кайфуешь. Даниил Михайлов в ответе за саундтрек вечера. Мое почтение.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях Тося Чайкина.
2: Я так устала от этих вопросов.
0: «Трек-стрел» — это абсолютно коммерческая история.
2: Чем хуже, тем лучше, потому что это схавают.
0: Это история, скажи мне, про какую-то неразделенную любовь,
2: да,
0: получается?
2: Да, абсолютно. Я тогда очень сильно меня это... разбила.
0: Почему с тобой не выступает Маркул?
2: У меня есть такая черта, я очень назойливая бываю, спугнула.
0: Человечка.
2: Человечка, да.
0: У тебя подростковый период был очень интересный.
2: Прям с утра употребляли алкоголь в каких-то нереальных количествах, причем очень плохой алкоголь. Я все-таки поняла, что, знаешь, я живу для того, чтобы писать музыку, а впоследствии, чтобы эта музыка оставляла какой-то светлый след. Постараюсь подавать в каком-то смысле хороший пример.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В «Агат РФ Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей. В «Агат РФ Пробег».
5: «Агат РФ Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
4: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-1111.
1: «Агат». Покупай выгодно.
6: Уроки новосела от «Арбан». Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт район «Портовый». Трехкомнатные в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
4: Подробности 205-15-15. АО «СЗ «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: молчания, конечно же, не будет. Дорогуша на месте. Через 24 минуты проект «Что было раньше». Такой она плейлист жирнющий принесла. Мама, не горюй. Да и в целом сегодня, конечно, будет подборочка отличнейшая. Много знакомых любимых песен, что такое ЧБР. Если ты вдруг не в курсе, то вот тебе небольшой анонс.
1: Эти треки были новыми, когда нового еще.

0: на новом радио.
1: Да ладно.
0: Реклама. Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Хочу. Берег включает «хочу».
3: Хочу утреннюю чашку клубники.
2: Хочу съесть сэндвич на балконе.
4: Хочу чипсиков,
3: но полезных.
5: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-770-03-4-93. Москва, улица Средняя, Третьяковская, дом 28, строение 4.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо.
8: ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
9: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
10: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
6: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
4: Столько условий.
5: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
6: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
7: Новое радио. Новое. На новом.
8: Всем привет. Это Зиверт. Слушайте мою новую песню «Газ» на новом радио.

года. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Что, собственно, очень похожие такие материи, строчки Цветаевой и «Ночная столица». Ваня Дмитриенко на новом радио тянется, как всегда, к прекрасному, и мы с тобой тоже этим занимаемся регулярно и с удовольствием. Через 10 минут в проекте «Что было раньше» будем слушать, как звучит 1992 год. А дорогуша еще и оделась как раз-таки в стилистике той эпохи, поэтому к видеотрансляции тоже подключайся. Отличного вечера, скоро все будет.
1: Реклама. В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, салют, ребята, вы слушаете новое радио. Сегодня вторник, а значит, мой любимый спешл проект «Что было раньше». Мы будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было.
2: Да, и сегодня, когда я получил пул красивых таких обложек в мессенджере, смотрю, дорогуша всех так вот оформила, выложила и пишет «Вот так». И у меня в голове вот эта песня заиграла. Вот, хоть она вообще никоим образом не относится к сегодняшней теме, мы ее чуть попозже озвучим. Вы, пожалуйста, примите участие в наших социальных сетях. Там оформлен пост.
1: Пожалуйста, ради того, чтобы написать, как классно я выгляжу сегодня.
2: Это первое. Ну и второе, если вы эту песню знаете, то тоже какую-нибудь реакцию отправьте, потому что не хочется себя чувствовать одним на этом празднике ЧБРа. Дорогуша, скорее всего, ее не знает. Ну и ладно, 98-й год, если что. Ребята из... И ладно, сейчас все напишут.

0: так звучит русский размер на новом радио в проекте «Что было раньше».
1: Самое время, вот теперь мы можем тему сказать.
0: Вот теперь уже, да, самое время. В соцсетях уже сказали, поэтому у людей какое-то разнообразие в голове.
1: Да, чтобы не стыкуются.
0: Да.
1: Друзья, сегодня мы будем слушать, как звучал, вспоминать, как звучал 1992 год.
0: Ну а то, что здесь кусочек 98-го, кто нас за это осудит, кроме Элины Коффман?
1: Конечно, а она в восторге от трека, поэтому осуждения отменяются. Короче, я считаю, что 92-й год был очень жирный на годное музло, вот прям так, по-грязному хочу сказать, но по-другому это и не обозначить. Но я вам хочу напомнить, что это вторая часть, второй раз, когда мы берем эту тему, первый раз мы ее брали 2 года назад. И я четко помню, что когда мы впервые слушали 92-й год, мы с Усишкиным фоткались. И когда мы фоткались, мы нашу одежду задом наперед напялили.
0: Да.
1: К чему бы это, хотели бы спросить меня? А я вам скажу, что следующий трек и объясняет, к чему это.
0: В общем, да, кто видел, как выглядят ребята из дуэта Крис Кросс, вспоминают вот эти моднейшие одежды, надетые задом наперед, но не шиворот на выворот. Кстати, протеже у них был, точнее, они были протеже Майкла Джексона, которого ты вчера вспоминала и под которого ты сегодня нарядилась в нашем эфире.
1: Естественно.

0: бриллиантах не налезают наушники.
1: Да, я подзабыла немного. Мне хотелось уже их надеть, но я еще немного посижу и сниму. Я чувствую себя Сергеем Зверевым, Майклом Джексоном, Филиппом Киркоровым, и все это я.
0: Да, и завсегда ты бар «Голубая утрица», хотя тебя бы туда, наверное, не пустили.
1: Это правда.
0: Ребятушки, сегодня слушаем, как звучит 1992 год, в проекте «Что было раньше» на новом радио. Ну что, может быть, рассказать что-нибудь про Крисов, про Кроссов? Или, ладно, немножко грустная история, как и у большинства молодых до ранних. Вот, ну а что, когда у тебя башню сносит от количества популярности и деньжат сопутствующих, то, наверное, можно и опростоволоситься. Вот, мы двигаемся дальше. Прыгать,
1: ну, мы, кстати,
0: не перестаем.
1: Далеко не отходим.
0: Да, далеко не отходим. Я просто хочу сказать, что вот представляешь, парень родился себе в Риге в 70-х. Mm-hmm. Папа у него там играл с различными прибалтийскими артистами. Вот, даже некоторые хорошо нам известны. А потом улетел, как водится, играть в ресторане «Русский самовар» в Нью-Йорке.
1: Как водится.
0: У многих такое было. Любовь Успенская, Михаил Шафутинский и прочие, хотел сказать наши, но подтвердят. Вот. Ну, нет у меня ничего иудейского. Что ж, я могу поделать с этим. Вот. Так, ну и что дальше? А этот паренек, сын его, он, соответственно, ну что, яблоко далеко не покатилось, он... довольно быстро получил диджейскую установку, подарок от родителей, и познакомился сперва с Эверластом, замутили они House of Pain, понимаешь ли, потом La Coca Nostra, тебе хорошо известный, и сейчас он наяривает уже четверть века в Limp Bizkit, понимаешь ли. А
1: я
0: это 92-й
1: восторге,
0: год.
1: Я в восторге, что мы можем это слушать.
0: А что такого? Тут они о разборках, о девочках и немножечко о пушках.

0: ВК у нас тухненько, кстати, в группе «Новое радио» в канале.
1: А
0: ну, огонечков достаточно, а комментариев маловато.
1: Друзья, это такой ненавязчивый упрек сейчас был озвучен
0: вашим адрес. Совсем нет.
1: Он бы так и не сказал, он слишком интеллигентный. Не, не, не, а я скажу, друзья, в смысле, а мы для кого стараемся?
0: А в мессенджере как?
1: А у нас все прекрасно.
0: В мессенджере
1: здесь
0: все
1: и гифки, и восторг. Странно, что пока не было ни одной рекомендации. Мне кажется, что все уже поняли, что нет смысла нам что-то напоминать. Мы и так как будто бы сами все помним.
0: Сами с усами. Ну, наполовину-то уж точно, в прямом смысле этого слова. Так, хотел я вот что сказать, и скажу с удовольствием. Вот разнообразие, вот этот калейдоскоп композиции, он сегодня будет нас удивлять, мама, не горюй как. Потому что следующий номер принадлежит артисту по имени Евгений. И усы тоже косвенно присутствуют. Белоусов его фамилия. Вот, все его помнят прекрасно и замечательно. Красавчик. Но у пацана было в репертуаре всего 4-5 хитов. Да и в целом песен-то у него немного было.
1: Ну, слушай, но сейчас 4-5 хитов.
0: Понятно, понятно, что...
1: Тур можно ехать.
0: Бери к вот этим 4-5 хитам, добавляй еще 10 нехитов.
1: И
0: ремиксы. И просто шпаришь вообще там от Калининграда до Владивостока и обратно. Но в то время фишка была в другом. У него всего было 5 песен, и все они были хиты. И вот он, значит, собирает стадион. Это не солянка какая-то, а вот Евгений, Белоусов, афиша, все, стадион. Он спел эти 5 песен раз, ну и что, ну и за 15 минут, потом, ну еще раз он что-то спел. А потом его уже убить хотели поклонницы, потому что, ну они же вот Женя. Он даже в Монако летал, получал премии тогда, да, за количество там проданных пластинок и все такое. Вот, но тоже легендой 90-х остался, потому что в нулевых как бы и не пожил. Не суть. Сегодня у нас 1992 год.
1: У нас будет приятный вечер, вечерочек.

0: Вообще кайф. Ну и не только мне, нравится, я смотрю, в комментариях отметился Дима, пишет, из машины сегодня выходить не буду. Все, дело сделано.
1: Выпуск спасен. У нас, да, если нет хотя бы одного комментария, что вы не можете выйти из машины, мы удаляем выпуск, но ни разу этого не делали. Если что, у меня здесь тоже был такой комментарий.
0: А, ну все, нормально.
1: От Дениса.
0: Работаем.
1: Пацаны на букву Д, ну вы любимки, ну вы лучше.
0: И девушка на букву Д. Ничего, что радиоведущего, да, играю немножко. Лада Д. Тогда Леонид Величковский, музыкант группы «Технологии» и в будущем культовый продюсер, разглядел в Алле Волковой. Волкова, по-моему, фамилия.
1: Это ну, тебе Леонид Кофман.
0: Да. В общем, Ладе Дэнс, Ладу Дэнс. И сделал из нее реально звезду, я считаю. И да. Как она красива, а? Я знаю, что сейчас многие будут с этой песней потом девочка, полвечера проводить. Ты baby tonight.
1: Ты посмотри на меня, как я выгляжу. Я и та еще baby tonight.

0: кстати, раз за продюсера Величковского, продюсера Лады Дэнс, который не так давно вместе с Сергеем Жуковым, кстати, выиграли у Jam Records суды, и теперь отчисления, наконец-таки, музыкальные будут им в карман лететь, а не всяким прайд-дохом. Проект, что было раньше на новом радио, продолжим скоро. Да? Да?
1: Да, да, да.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Knauf Rotband – это проверенная гипсовая штукатурка для мастеров любого уровня. Как для новичков, так и для профессионалов. Она удобно наносится, легко разравнивается и прочно держится. Knauf Rotband подходит для любой бригады.
3: Не повезло со стоматологом? С нашим повезет. Не откладывай. Выбирай медику на Красрабе. Здесь знают, что такое настоящая забота о пациенте. Бережное лечение, внимательные врачи, комфорт для всей семьи. Медика. Бережная стоматология для детей и взрослых. Красноярские рабочие 153. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Бау! Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем, как звучал, вспоминаем, как звучал 1992 год. Значит, мы уже говорили, что самое любимое наше занятие — это раскачивать качели туда-обратно, солнышком вас раскручивать, супер неочевидные треки между собой сочетать рядом, потому что где вы еще услышите, вот чтобы, например, ну, допустим, чисто теоретически, какая-нибудь группа ДДТ, да, ну, вот-вот, внезапно, с кем-нибудь, с другим вообще смычилась, с кем вы даже не ожидаете, с кем?
3: Ну вот с кем смэчится группа ДДТ, мы узнаем чуть-чуть попозже, а прямо сейчас, ребятушки, вспомним, что такое осень, потому что в начале лета это делать куда приятнее, чем в августе, например.
2: Да, напоминаем, что до конца лета примерно типа 85 дней, пора около гулять того. Идти.

0: Проект, что было раньше на новом радио. Я считаю, что флейт — это запрещенный прием все-таки.
1: Почему?
0: Ну, потому что как-то на слезы пробивает, даже если ты плакать не планировал. Вот, с другой стороны, я взрослый мужчина. Когда хочу, тогда и плачу. Вот, читаю ваш комментарий и тоже на мурашечки меня пробивает, как и автора коммента, собственно. Ульяна пишет: мурашки от пяток до макушки, родители молодые, у них гости, сидим за столом, а впереди что же будет завтра с нами? Вся жизнь такая непростая, но такая классная. Мои дети тоже очень любят эту песню. А вот так вот.
1: Культурный код. А мне нравится, друзья, хороший музыкальный вкус нужно развивать и прививать с самого детства. Этим мы и занимаемся. Забирайте всех своих детей. А откуда? Школа закончилась, сады тоже. Ну, просто катайте их по городу, значит, прямо сейчас.
0: Куда же деваться-то? Андрюха вот, например, пишет: сижу в машине и не дергаюсь.
1: А тут много таких. Отпустите домой, рано. Сижу в машине, слушаю осень, там и сиди. Дальше. А, ну все. Дальше просто комплименты пошли.
0: Тоже очень приятно. Ребятушки, я вот хочу небольшую историю поделиться. Был я, значит, в Great Britain.
1: Лондон is the capital of Great Britain.
0: И когда все уже улетели с футбола, я один остался, немножечко гулял, пошел на барахолку и нашел пластиночку группы Prodigy. Представляешь, я купил сингл Charlie, вот, но если бы там был этот сингл, я бы лучше его купил, потому что эта песня мне очень нравится, с нее когда-то и началось знакомство с коллективом.
1: Пожалуйста, Саша Титов нас не слушает.
0: Не слушает.
1: Избегай этих слов.
0: Саша Титов очень неправ. Этот выпуск надо слушать и потом переслушивать на канале «Усатая пушка» — это как минимум.
1: Да, все
0: будет
1: верно.
0: Будет выложен. И в субботу повтор с 18 до 20. Наслаждаемся вместе.

0: 90-х Prodigy на новом радио в проекте «Что было раньше?». Сегодня мы слушаем, как звучит 1992 год. Звучит он отлично. Если вы думаете, что мы еще не окончательно сошли с ума, то, скорее всего, мы сейчас это дело исправим, потому что Дорогуша велела поставить вот эту композицию.
1: Нет, ну а что, кто-то недоволен? Напишите мне, кто недоволен. Я вас всех найду.
0: По IP вычислю.

0: «Что было раньше» на новом радио. Реклама.
1: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Акведы.
5: Выбраны.
6: Документы для регистрации ИП.
5: Готовы.
7: Фантастика.
5: Счет, бухгалтерия.
8: Подключены. Поехали.
9: При регистрации ИП счет и бухгалтерия бесплатно. Бизнесу быть. .банк. О-банк.
10: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыканты «Термейтс». Секретные звездные гости. «Лолита». Юрий Лоза. Татьяна Буланова. Айова. Дмитрий Журавлев. Сироткин. Тося Чайкина. Крем-сода. Эй-Йола. Найк Борзов. Александр Рева. И другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на kassir.ru. 12+.
11: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
14: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
15: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
17: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
18: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
19: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
20: Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня слушаем 92-й год, треки 92-го года. Про следующую композицию. Мне за сегодня еще ни разу не приходилось это говорить, но пора сказать. Трек, который будет звучать 91-го года официально, но в 92-м был перевыпущен. Соответственно, мы можем его послушать. Потому что каждый раз, когда мы берем за тему год, тему за год, год за тему,
21: ну так,
20: вы поняли,
21: кто-то привязывается очень, да.
20: Всегда находится кто-то супердушный, Илина, это не к тебе, который обязательно скажет: а вообще-то эта композиция вышла на стыке. Друзья, Не выйдет. Мы все проверили, перепроверили.
4: Или там Metallica, Nothing Matters, это 92-й, крутите тоже.
20: Ага, ага.
4: Но она, елки-палки, песни тогда могли по 3 года лежать на полочке, а уже потом, когда вот настояться, взрывать танцпол. Кстати, потом я свяжу бульдога с носорогом, после того, как эта песня проиграет. Army of Flowers из нашего шведского плейлиста с подачи Дорогуши.
20: Алиса, громкость 10.

0: Вот гений Александра Барда для меня вот он просто какой-то бесконечный, потому что мало того, что он спродюсировал огромное количество шведских суперзвезд, а в Швеции дофига суперзвезд, плейлист наш говорит о том, что вообще мы росли на шведах.
1: Вы должны знать, что это самый любимый вообще плейлист у Сишкина, шведский.
0: Да. Идем дальше. От Александра Барда мы пойдем к самым таким первопроходцам шведам. Это группа Абба.
1: Mm-hmm. Но вот уже... есть нюанс.
0: Но есть нюанс. Есть нюанс. Нюанс очень приятный, потому что в 92-м году мы Аббу бы никак бы собрать не смогли.
1: Но!
0: Но! Группа Ерейджа уже из Великобритании. Между прочим, в ее составе один из основателей группы Depeche Mode, Винс Кларк. Так вот, они перепели песню группы Абба и сделали это настолько роскошно, что я даже не хочу ни секунды обрезать. Ребятушки, наслаждаемся вместе.
1: Перестань.
0: Я буду это говорить на новом радио в проекте «Что было раньше».
1: Молодец.

0: роскошество же.
1: Ребят,
0: роскошество.
1: Я не знаю, как вы, мы в восторге полном. Но я вижу, что вы тоже в восторге, поэтому мы здесь все и собрались, собственно.
0: Мы еще не добрались даже до середины. После короткого перерыва проект «Что было раньше» на Новом Радио. Продолжение «Банкета».
2: «Что было раньше» на Новом Радио. Спонсор ООО «СМ-клиника». Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом. УЗИ в другом месте. МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. «СМ-клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожная обстановка. Уточняем. Пробки кое-где присутствуют, но не такие уж прям жесткие. Рогачевское шоссе, пожалуйста. Третье транспортное кольцо. Да тоже на любой вкус. В целом 6 баллов. Что-то я насчет не жесткие погорячился. Вот. ЧБР. Московский блок.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Ребят, если вы не слушаете нас в Москве, Подмосковье и в интернете, вы пропустили хороший трек. Усишкин сейчас опять мне скажет:
3: не говори, мне потом не подрезать.
2: Поэтому я вам не скажу, но в чатах везде ребята, которые слышали, что именно играл, напишите вообще, в каком регионе какой трек сейчас вы слышали. Ну а что?
3: Ну а то.
2: Перекличка, перезвучка.
3: Сейчас мы обратно в Великобританию отправляемся. Знаешь, когда говорят, что вот автор одного хита.
2: О,
3: но
2: да.
3: Это же, вот казалось бы, да, как будто бы как-то пренебрежительно.
2: Смотря
3: но ведь по факту,
2: хит?
3: Когда у тебя хит возглавляет первые места там чартов и кормит тебя всю жизнь, то какая тебе нафиг разница, что там они говорят? Да, собственно, про следующую исполнительницу это подходит на 100%. Мы не знаем ее имени. Мы, в принципе, может быть, и песню-то не очень хорошо помним, но песня очень красивая. Вот, да. Тасмин Арчер на новом радио в проекте «Что было раньше».

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Вау, друзья, мы продолжаем. Час пролетел как-то стремительно, но, собственно, как и всегда. Мы сегодня вспоминаем, как звучал 92-й год, и пока все единогласно сходимся в мнении, что звучал он великолепно.
2: Все так, и я начинаю думать, а вот что-то мы до сих пор не крутанули ни Джексон, там, не знаю, ни Мадонну и многих других артистов, а потом понимаем, мы же реально второй раз делаем выпуск и стараемся не повторяться.
1: Это правда.
2: Кто-то, да, может быть, прозвучит дважды, кто-то не обязательно, но в базе все сохранено, и поэтому мы можем же себе позволить покрутить некоторые песни вообще впервые в нашем эфире.
1: Можем. Нам вот вообще никто, в принципе, ничего не запрещает.
2: Вот именно, если в 91-м году экзотик поп-дуэт Кармен исполнили на двоих песню «Лондон», ну ж, песню, нетленку «Лондон», то уже в 92-м Сергей Лемох отпочковался с названием вместе и с списком треков тоже, и уже про Сан-Франциско исполнил без Бонни. Так сказать. Бонни уже своей дорогой пошел, да.

0: Ну все, чтобы выветрить припев этой композиции, мы послушаем другую, которая...
1: Умоляю, историю про People Have It.
0: История про People Have It, она эксклюзивная, потому что никто не знает, точнее, все знают автора, это Богдан Титомир. А вот кто спросил, задал вопрос, это знают далеко не все. Докладываю. Владимир Познер задал вопрос Титомиру. Богдан, у вас, можно сказать, консерваторное образование, классическое, музыкальное, вы любите джаз. А почему делаете-то сами такую музыку, которая, ну, как бы не очень-то уж и высокоинтеллектуальная? На что Титомир ответил, раскинувшись в кресле?
1: People have it.
0: People have it.

0: Не думай ни о чем, что может кончиться плохо. Для меня это вот просто прям по жизни слова очень подходящие. Как статус ВКонтакте.
1: Ты такая вообще миллениальская душа. О, да. Бумерская, я бы сказала.
0: Ну, это,
1: статус
0: окей,
1: ему да, ВКонтакте подавай.
0: Я еще и на стену песни выкладывал, и граффити рисовал. Это
1: ладно,
0: проект,
1: у меня
0: что,
1: тоже это было.
0: Да, вот именно. Проект, что было раньше на новом радио. Какая песня первая, которую ты добавила?
1: Маранди Энджелс. Был клип в тот год, когда я зарегистрировалась.
0: А у меня Борис Моисеев «Эгоист».
1: Между нами пропасть, но да, хорошо, что она сошлась.
0: Я сейчас думаю, как здорово, что я думал, что никто не видит мои видео. Потому что если бы я знал, то я бы, наверное, в Тольятти не прослыл бы своим в доску.
1: Ничего страшного.
0: Комсе, да. Это группа U96, я думаю, многие узнали. Да, «Сбуд», песня, которая... Ну, кому-то заходит, кому-то не заходит. Но она из 92-го года,
1: напишите,
0: и поэтому она в нашем плейлисте.
1: Напишите, кому она не заходит. Вот напишите, мне не заходит.
0: Мне не заходит.
1: Мы вас заблокируем. Шутка. Или нет? Maximum velocity.

0: нас так разрывает. Оказывается, в 92-м году песен крутых на триплы листа, мне кажется, теперь уже наберем.
1: Начинается.
0: Да.
1: Давайте теперь обещать делать третьей части. Друзья, мне нужно сообщить вам ужасную новость, ужасную боль. Нам придется пожертвовать некоторыми артистами.
0: Сразу. Эти некоторые артисты, давай наименование скажу, это группа U2, может быть, это может быть группа Nirvana, это может быть группа Metallica, это может быть Madonna, это Майкл Джексон, может быть, да. Вы представляете?
1: Поэтому...
0: Мы просто не хотим делать суповой набор.
1: Да, мы будем по принципу того, что не звучало точно, и по принципу того, что лучше ляжет. Вот так вот. Мне очень больно это говорить, потому что...
0: Давай через неделю в ЧБР сделаем еще раз 92-й год
1: нет,
0: и добьем его
1: нет,
0: 93-м.
1: Нет, нет, нет.
0: Через 2 года сделаем.
1: 92 да? плюс 93,
0: например.
1: Хорошо.
0: А да, потом нас тоже будет разрывать.
1: 92 плюс 93 можно, чтобы мы как раз не знали, что выкинуть, и выкинули опять 92.
0: Окей. Нас тут спрашивают, что за песня Depeche Mode была. Это не Depeche Mode, это была группа E-Rage.

0: Не про бомжови, а про предыдущую песню Лёха Сухов написал. Что-то не заходит, но хоть выйду из машины, разомнусь, а то сижу как прикованный.
1: Ой, мой хороший.
0: Что было раньше,
1: я надеюсь, радио. Ты размялся, потому что сейчас ты будешь сидеть и просто стекать в кресло, потому что мы будем слушать трек, где, во-первых, этого трека не было, во-вторых, я отдала тебе всю свою любовь, я отдала тебе больше, чем должна была.
0: Продолжай.
1: А что продолжать?
0: А, ну хорошо. Она танцует под Шаде, танцует прямо на мне. Здесь не будем слушать,
1: я
0: да?
1: думаю, что
0: окей,
1: вот...
0: к первоисточнику обратимся.
1: Друзья, если вы уже натанцевались под Шаде, вот вам Шаде. Эти танцы исполнять...

0: Вот так звучит Шаде на случай, если вы были не в курсе, но я надеюсь, что все в курсе, как она звучит. Ну, а, кстати, но Шаде — это группа.
1: Да, да, Шаде — это группа.
0: Важное упоминание.
1: Так и... Ладно, не суть.
0: Не будем тошнить.
1: Мне за что хочется выразить респект Хатчику, например, или Моту, за то, что пацаны просто напомнили многим о Шаде.
2: Что было раньше на новом радио. Реклама.
3: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
2: Шоу «Лэб» с Антоном Беляевым. 13 июня. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Масштабный музыкальный перформанс с участием хора и оркестра. Музыкант Термейтс, секретные звездные гости, Лолита, Юрий Лоза, Татьяна Буланова, Айова, Дмитрий Журавлев, Сироткин, Тося Чайкина, Крем-Сода, Эй-Йола, Найк Борзов, Александр Рева и другие. Новое стадионное шоу «Лэб». 13 июня в Москве. Билеты на кассир.ру. 12+.
7: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Полосу Тазгидевала, Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-333-5-0-263.
2: Новое радио.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Тут такие... Вы просто
3: подожди,
2: должны...
3: Подожди. Ты хочешь уже начать перечислять?
2: Да.
3: Да? Вот сейчас, секундочку. Итак, друзья, сейчас Эви будет перечислять композиции, которые могли бы прозвучать в проекте «Что было раньше», но не прозвучат. Потому что, во-первых, они звучали в предыдущем выпуске.
2: Они не все звучали, в предыдущем выпуске.
3: А во-вторых, неужели вы готовы заменить... Начинай.
2: Сегодня не прозвучит Майкл Джексон, группа «Нирвана». Певица Мадонна. От чего мы еще отказались?
3: Группа Металлика прозвучит нам вряд ли. Группа Юту не прозвучит.
2: Уитни Хьюстон, я пытаюсь хотя бы припев выпросить, пока не получается. Но зато прозвучит то, чего не было. А это группа Любе.
3: Именно так. Тен Шарп не прозвучит. Ну и в целом...
2: Ребят, вот мы так решили. Будем слушать Любе. А вот это вот все, что мы перечислили, будет третья часть.

0: За слово похмелье потом разбирайся с Сашей Титовым. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Сегодня слушаем, как звучит 1992 год. Ну и что касается наяривания. Что касается наяривания.
1: Я очень хочу знать, что ты будешь дальше говорить.
0: Я буду наяривать.
1: Ребята.

0: Любимая песня, любимая певица. О, а ты нашел компромисс, друзья. Это попурри из того, что мы хотели. Как можем? Понимаете, мы ограничены во времени.
1: На 90

0: А я повторюсь, мы слушаем, как звучит 92-й год.
1: Ребят, мы просто пытаемся вашу любовь не потерять.
0: Да, на новом радио Мадонна музыку подрезала у Public Enemy. Вместе с Ленни Кравицем они эту песню
1: не
0: делали.
1: Осуждаем.

0: боже, как я работу свою люблю. Обалдеть просто.
1: Мне даже неловко называть это работой, но я тоже очень сильно это все люблю.
0: Начальник у нас есть, и у начальника сегодня день рождения.
1: Наташа Силина, легенда!
0: Да, спасибо тебе большое, что позволяешь нам вот это вот все. На новом радио, что было раньше, мы это уже сказали, да? Все сегодня верно. Слушаем, как звучит 92-й год. Сколько лет было Нателле, не знаю, но я думаю, что она под эту песню тоже получала удовольствие. Вот сейчас уже давай без обрезаловок, безо всяких... Из обрезаловок уже.
1: Знаешь, он это сделал... Ладно, ты легенда.

0: обалденный выпуск, я считаю.
1: Ну, я вообще в полном восторге. Ольга написала мне, что, пожалуйста, отправьте что-то типа Эви в отпуск, чтобы 92-й год продолжить. Я сказала, что все в порядке. И она написала, просто хочется, чтобы это не заканчивалось. Возможно, реально будет третья часть, но вы не переживайте, я считаю, что у нас каждый выпуск ЧБР потрясающий. Это в очередной раз один из любимых, а я так говорю про кашлю.
0: Не, ну ты представляешь, 92-й год, он просто как-то, я не знаю, неужели правда это делали жир. Так много жира, да?
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Новое радио представляет. Это лето твой шанс заявить о себе. С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Фестиваль «Агутинс». 10 дней музыки и творчества, живых выступлений и вдохновения. Звездные спикеры, новые возможности и шанс выйти на сцену гала-концерта, который увидит вся страна. На сцене Леонид Агутин, Владимир Пресняков, Леша Свик, Асия, Сократ, Сивак, Александр Рева. Фестиваль «Агутинс». С 1 по 11 июля. Курорт Красная Поляна. Билеты на сайте agutinforum.ru. 0+.
3: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Мне больно это говорить, но мы стремительно близимся к финалу.
0: Ну да, стремительно, потому что песни у нас тоже тут очень даже энергичные подобраны, но не все.
1: Ой,
0: но
1: подожди.
0: Не все. Финалочку ты...
1: Ольга написала, что все в порядке, милая Ольга. Я не обиделась нисколько, не переживайте, пожалуйста, все прекрасно, мы вас очень сильно любим. Все. А то подумали, что я этот... Никакой драмы, друзья, мы тут только в кайфе сидим, кайфуем.
0: 100%. Надеюсь, вы тоже. Ну, раз еще не разошлись и из машины не повыходили. Это группа London Beat. Ну, все узнали.
1: Конечно.
0: Но не только же слушать «I've been thinking about you». Есть у них и другие суперхиты.

0: да, не успели послушать Снэп, не успели доктора Албана.
1: Да,
0: два кусочка колбаски пропустили.
1: Переживем. Стюардесса по имени Жанна.
0: Ксюш тоже мимо прошла. Дельфина, но они русалка, у нас в других такси. Плейлистах есть, так или иначе.
1: Мы каждый раз так говорим, когда что-то вообще уже есть. Не влезает.
0: Дельфина русалка в плейлисте, посвященному скрещению людей.
1: Кстати, не было такого плейлиста, но как будто бы можно насобирать.
0: Можно, наверное, да. Так вот, сейчас мы как раз-таки зальем сексуальностью эфир нового радио, потому что время пришло, ребятушки. I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Пусик, это что означает?
1: Кошка, конечно.
0: Котеночек, скорее всего. Мы продолжаем проект. Нет, все, мы завершаем проект, что было раньше. Вот сегодня у нас на новом прям такой очень позитивный, очень веселый фан развлекательный, что очень-то и хорошо, и здорово. Иногда бывают у нас плейлисты, так сказать, подраматичнее. Да, иногда по... ну, в общем, всякие разные не бывают. Но сейчас я почувствовал энергию программы «Городок».
1: Ну...
0: Да, потому что они хохмят и балагурят весь эфир.
1: До последнего трека.
0: Пока не начинается последняя песня. И вот сейчас у нас похожая история.
1: Мы балагурили... Какое слово интересное. Набалагурились, короче, мы сегодня, но завершаем очень красивый, очень,
0: очень
1: трогательный, личный,
0: очень драматичный
1: вот
0: песней.
1: С надрывом. Она будет ощущаться, как кинжал в сердце. Но, знаете, мы от большой любви его вам втыкаем. Простите.
0: Но вообще, это очень личная песня. У Эрика Клэптона погиб трагически сын маленький, он выпал из окна. И чтобы как-то пережить эту боль, собственно, она вытекла в песню, и спустя 23 года он ее перестал петь. А сейчас она вернулась в его плейлист, потому что он говорит, я, слава богу, пережил те эмоции, и я надеюсь, что больше я никогда не ощущу даже толики такого. Поэтому, друзья, красивого вечера.

0: было раньше на новом радио. Спонсор ООО «СМ Клиника». Когда что-то беспокоит, начинается бег по клиникам. Анализы рядом. УЗИ в другом месте. МРТ уже далеко. Потом к врачу. Можно проще. «СМ Клиника». Твой короткий маршрут к здоровью. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: О дорожной обстановке рассказываю. Пробки пока еще встречаются. Из пункта А в пункт Б в целом доберешься через 4-бальные заторы. По поводу погоды она великолепна. Ну, а по поводу такси, дорогуша, напомним, что если играет новое радио, вокруг приятно пахнет и шеф не напрягает.
2: Не забудьте, пожалуйста, поставить 5 звезд и оставить чаевые для водителя. Я вас целую в правую и в левую щеку. Всех тех, кто не расслышал, мы что у нас пока.

0: Смотри видеотрансляцию нового в мобильном приложении и на сайте newradio.ru.
1: Без чувства вины, как будто встретились через...

0: Красноярске полночь. Новое радио.
1: В бесконечном количестве, как водится, если предыдущие два часа мы слушали, как звучит 92-й год, то сейчас прямиком в 20-е преимущественно. Красивого вечера тебе!

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть».
2: «Не дуть».
1: Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И в гостях у меня сегодня Сергей Лазарев. Сережа, привет.
3: Привет.
0: А мировой какой-то популярности ты задумываешься?
3: Я уже старенький для этого. И это говорят и мои и поклонники, и мои недруги.
0: Как у тебя обстоят дела с дружбой, и именно с дружбой в шоу-бизнесе?
3: Если на меня наедут, я дам отпор.
0: Ты вот не так давно говорил о том, что ты больше не будешь петь на английском языке.
3: Я не говорил такого.
1: Не дуть. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дуть.
2: 18+.
1: Реклама.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Лето начинается со скидок? Да, в аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
6: Куда вы бежите всей семьей?
7: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
6: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
8: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: И, собственно, получается годное творчество, и тогда что? Тебе остается только, чтобы его услышали. Вот. Хотя, в принципе, абсолютно неважно, есть ли гитара в твоем творчестве. Вот. Да и стихи, собственно, тоже не то, чтобы уж прям такая важная субстанция. Может быть, ты чисто мелодии какой-то берешь на фортепиано, и тебе кажется, что вот ее будет достаточно. В общем, я к чему клоню? К тому, что музыкастинг близится.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг».

0: лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Новое радио. Мы с тобой.

мониторил штору, дабы солнечный шайн не закрывал плейлист. А ведь довольно глупый поступок. Надо бы расшторить штору и смотреть на закат. Ребятушки, как говорил Джон Леннон, закат — это самое прекрасное, что есть на планете. Но люди к нему настолько привыкли, что часто его пропускают. Вот да. В Петербурге, кстати, долго закат ждать. В Мурманске подавно. Красивого вечера. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Это новое радио. Ну, даже не так. Закат, конечно, как таковой будет, но в итоге ничего не закатится. Вот так будет правильнее. По поводу погоды расскажу. Завтра она будет идеальная, такая же, как и сегодня. Ну да, жарко. Ну что? Ну, лето. Жалобы не принимаюсь. По поводу пробок, ну, есть кое-где, конечно, но такие, более-менее терпимые.

0: Час ночи в Красноярске. Новое радио.
1: Не-не-не, ни в коем случае не расходимся, ребятушки. Красивый вечер, красивая музыка, приятная. Если ты настроен на радиоприемник, то мы вот прям вот обязуемся доставить то, зачем ты нас включил. 20 минут только музыки принимай. Чем будешь под это дело заниматься, вообще не наше дело. Красивого вечера. Yeah.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru

слово повторять несколько раз подряд, много раз подряд, то оно начинает казаться каким-то, ну, как минимум, обесцененным, ну, а как классика, довольно-таки странным. К припеву группы «Тестостерон» отношения это никакого не имеет, это не женщина, это беда. Ну и так далее по тексту. На новом радио суперхиты и суперновинки в бесконечном количестве. Тебе красивейшего вечера и самых сочных перспектив. Кстати, очень подходящее время подумать о каких-то собственных хотелках, желаниях, потому что в течение дня вряд ли на это отводится хотя бы минуточка. А вот сейчас, глядя на закатик, или в ночное небо, или в белую ночь, ну, о себе отправить в космос, а потом пусть возвращается. Вот такая вот капелька философии на ночь глядя. О дорожной обстановке рассказываю. Из пункта А в пункт Б добираемся без каких-либо проблем. Практически вообще везде. Вот прям везде. Давай, не знаю, ну вот... Да нет, ну в общем-то практически везде. Все, хватит. К черту детали. Погода эксклюзивная. Сейчас выходил на балкончик. Как же там здорово. А если бы где-нибудь на побережье еще сидеть? Вот, ну ладно, будет. Сбудется когда-нибудь и это желание тоже.

0: 2 ночи в Красноярске. Новое радио.
1: А еще очень красивый вечер, тоже супер. Прямо сейчас отвернусь от компьютера и буду смотреть в окно. Там такой закат изумительный, просто мама, не горюй. Вот, а еще сегодня день рождения Дональда Дака. Ну, так себе информация, конечно, ему бы 92 года. Точнее, не ему бы, а ему 92 года. Получается, не такой-то он и старый, Дональд Дак. 92. Ровесник Познера практически.

просыпаюсь и не чувствую разницы. Понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

искал других, но все без ответа. Когда же видел тебя в похожих портретах, хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

океан. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

то первым делом мне представляется не какой-нибудь Сапсан или там что-нибудь скоростное типа «Ласточки», а такой классический поезд зеленого цвета, обязательно немножечко такой с ароматом, такой плотным, железной дороги. И, ну да, подстаканники массивные, все дела. И обязательно почему-то курение в тамбуре, хотя уже очень много лет этого не было, да и сам не курящий. Ну вот, какие-то такие воспоминания. Вот, не суть. Ассоциативный ряд перематываем. Вот когда ты слышишь новое радио и представляешь Кирилла Калинина, ты же его не представляешь кругляшом полтора метра ростом? А можно.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории.

Почитывая ленту в социальных сетях, новостную, хочется за Олю Серябкину порадоваться за те ее переживания, что с землей столкнется комета. Ладно, не буду мудрить. Красивого вечера тебе. С нас красивый музыкальный аккомпанемент. Напомню, что до конца рабочей недели осталось 2 дня всего. Но если у тебя традиционный график. А до конца моей рабочей смены всего 2 секунды. Данил Михайлов был за старшего на новом до сего момента. Ушел искать ртье. Дорожная обстановка прекрасная и замечательная. Погодная обстановка прекрасная и замечательная. Завтра будет примерно так же, как и сегодня. И еще напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Артик Асти, Гаязов с Бразерс, Мари Краймбрери, Лирик, Бьянка, Пицца, Тату Лена Катина, СТ, Юля Гаврилина, Эльма, Игнатий Вентура, Эльвира Т, Немига, Акмаль, а также спешл Суперсекрет Гаст. 4 июля. Лужники. Приходи. Давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00. Вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Новое радио ближе. Подписывайся на наш канал в Ютубе и смотри эксклюзивные выступления любимых артистов, выпуски скандального подкаста «Недудь», конкурс новой музыки и исполнителей «Музыкастинг», лучшие фрагменты утреннего шоу «1+1». Суперхиты, суперновинки в твоем телефоне.

0: Обычная суббота, полдень. Ты абсолютно свободен, наливаешь кофе или чай, включаешь радио, и она звучит выходного. Потому что это новое радио.
1: Салют, я Макс Астахов. Обещаю, твои выходные будут легкими, веселыми и по-настоящему в

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не чувствую холода.

0: наедине с оставшимся желанием. Ломая тишину непослушными пальцами.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л, номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.
2: Я не знаю.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

0: 4 июля. Лужники. В день московского спорта. Мощный, грандиозный, суперхитовый. Новое радио Open Air. Зиверт, Дима Белорусский, Холка, Леша Свик, Мона, Добро, Пай Индия, Валя Карнавал, Локдог, Марсель, Жура, Сивак, Садковская, Дима Урик, Лина Чигали, Чепик, а также спешл, суперсекрет гест. 4 июля, Лужники, приходи, давай устроим супердвиж.
1: Супердвиж.
0: Начало в 13.00, вход свободный. Подробности на newradio.ru. 0+.
2: Реклама. Jack T9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack T9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Новое радио. Новое. На новом.
4: Всем привет. Я Татьяна Куртукова. Слушайте мой новый трек «Алешенька» на новом радио.

0: затираться сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Эвиленд.
1: Поехали!

0: нравится всегда.
1: Зацепила меня.
0: Новое.
1: Зацепила меня. До порога довела.
2: Кто это?
0: Это. Вот это.
3: На тебя злая.

Всем привет! Это Ася. Слушайте мою новую песню «Сильно так» на новом радио.

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

0: вспомнишь.
1: Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходные.

0: Я работаю,
1: а ты отдыхаешь.
2: Новые на новом.
3: Всем привет, это Алекс Лим. Слушайте мой новый трек «Целый мир» на новом радио. И пусть в жизни каждого будет человек, готовый подарить вам целый мир.

0: Реклама. Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль. В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
1: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
0: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
1: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
0: Проспект Котельникова, 37А, строение 1. 8-391-205-11-11. Агат. Покупай выгодно.
2: Новое радио.